0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной. 18+.
1: Rock and talk.
2: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг, 21.00, программа «Рок-н-ток» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.
1: Rock and talk.
4: Привет вам, рок-зависимые! Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Реклама. Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
3: О, Remax, шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
5: С добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание. Да ведь?

0: реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
7: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
8: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Настя», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Апрельский марш».

0: Реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Казанова.
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
3: 18+.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг, 21.00, программа «Рок-н-ток» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.
4: Rock and talk.
7: Привет вам, доблестные арсенальцы! Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Да ведь?
8: На рок-арсенале.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: реклама.
1: Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
5: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гиперглобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность сохранения экономических связей с Россией и инвестиций в стране. Об опасной яме на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган сообщают екатеринбургские автомобилисты. Яма, убивающая колеса, образовалась на 45-м километре дороги. Вечером 7 октября на этом участке остановились 6 машин. Яма не щадит даже водителей грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в службу 112 и попросили о помощи, пишет Ядин. Рособрнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, 8-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работ используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ. Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Синоптики пообещали екатеринбуржцам необычно теплые выходные с температурой до плюс 15 градусов. О потеплении заявила главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее прогнозу, 10-11 октября превышение температурной нормы составит от 2 до 5 градусов. Средняя температура за сутки достигнет плюс 6-9 градусов и должно быть сухо. Доллар 85,48, евро 96,33.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
9: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 8 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
10: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на нетро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
12: 10:04 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем интерактивный разговорный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
13: Доброе утро.
12: Доброе утро. Было бы неплохо включить Павлу микрофон, чтобы он еще раз поздоровался.
13: Доброе утро.
12: Вот теперь другое дело. Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365». Специализированный кардиологический центр, передовые методики диагностики и лечения, высокотехнологичные операции. Забота о вашем сердце 365 дней в году. Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну, мы начнем с того, что оповестим о неприятном наших слушателей. Сегодня у нас эфир эфир не интерактивный. Прямой, но не интерактивный, так бывает. Сервис по приему обратной связи ваших сообщений сегодня с утра недоступен.
9: Ну, может,
12: авария,
9: исправится,
12: поломка.
9: Мы сообщим.
12: Как только наши айтишные коллеги этот сервис починят, мы вам об этом, естественно, сообщим. Пока...
9: Ну, видеотрансляция еще есть во ВКонтакте.
12: Ну, давай расскажем, раз она есть, и там, в общем-то, ведь есть вариант связи
9: чат,
12: с нами.
9: Да, радиофорум 104.5 FM называется страница, в чат пишите. Если
12: да.
9: получится.
12: Ну, и если смотрите рады. Нас, а не только слушаете, то и лайки поставить уж, пожалуйста, не поленитесь. Ямы на дорогах. Как-то вот внезапно эта тема стала актуальной. Вроде бы не весна, обычно же это в марте, когда перепады температур, когда снег тает. А тут прямо противоположное время года,
9: перепады,
12: и тем
9: еще.
12: Не менее. Значит, обратите внимание, поделюсь. В центре Екатеринбурга, ну не в самом, но в центральной части, на улице Первомайской, возле гимназии номер 37, это Первомайская Восточная, примерно там, уже несколько недель там имеется яма глубиной, ну так вот все оценочно и приблизительно. Я не останавливался, рулетка не обмерял, но проезжал, и вот сегодня в очередной раз там проезжал, убедился, что она там сохраняется. Глубина сантиметров 15, Паша.
9: Ничего
12: ну,
9: себе.
12: Ну, то есть это примерно по треть, а то и вот, по пол колеса. Ширина где-то в полтора колеса, то есть прямо вот с запасом туда провалиться можно. Ну и длина примерно полметра. Так что убить колесо напротив 37-й гимназии, ну, вообще легко абсолютно. И что? И где? И почему?
9: А написал куда-нибудь?
12: Никто не спешит. Нет, не написал.
9: Вот, надо написать.
12: Ну, сообщаю об этом, заявляю, может быть, в прямом эфире, но я же не один там езжу, и кто-то, может быть, все-таки написал.
9: Хотя бы засыпали.
12: При этом есть же вариантов масса. Ну, засыпать,
9: ямочный ремонт
12: закопать,
9: у нас вообще никто нет.
12: Асфальтом укатать, ну и так далее, конечно. По идее же должны быть специализированные службы, которые этим занимаются. И мониторят, и ремонтируют. Но вот нету этого, не происходит. Может быть, и напишу.
9: После да, надо бы, чтобы побольше обращений было в этом случае, может тогда и зашевеляться. Кстати, не только екатеринбургская проблема. Вот, например, на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган 6 машин уже, как пишет портал Е1, попали в яму и поломали.
12: 45-й километр.
9: Да, 45-й километр трассы.
12: Это где-то Логиново, Большие Брусяны. Вот получается примерно там. Е1 прямо пишет. Там появилась яма, убивающая колеса. Действительно, вчера вечером там 6 машин остановились.
9: Включая грузовик.
12: У кого-то да, даже по два даже, колеса пробит. По-моему, даже несколько грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в 112. Ну, видимо, ждали ГИБДД, чтобы оформиться. И это правильно, если хочешь получить компенсацию.
9: Ну да, потому что дорожники
12: должны...
9: Потому
12: что не оформишь ДТП, ну, ничего не получишь. Да. А так, как утверждает Максим Ядрышов, наш автообозреватель, практика соответствующая судебная существует. Взыскать деньги можно. Долго, конечно,
9: но все
12: муторно.
9: Равно.
12: Но, тем не менее, получить деньги можно. Тем более, ведь в такой яме не только колесо можно убить, и диск. Диски нынче дороги. Покрышки-то не дешевые. Диски еще дороже, а можно ведь еще и подвеску повредить. Так что ущерб может быть очень и очень серьезным. Но и опять же, светлое время суток сокращается, видно хуже, и дорогу,
9: освещение
12: и обочину. Вот мы вчера говорили, что и пешеходов сбивают регулярно, к сожалению. Так и ямы тоже хуже видно.
9: Конечно.
12: Поэтому шансов потерять, пробить колесо, испортить подвеску, к сожалению, в это время года становится все больше и больше. Ну, дальше пойдем. И, Паш, новые времена приносят, я бы так сказал, новые искушения. Вы в деле... Мужчина залез в чужой гараж, чтобы украсть 50 литров бензина.
9: Угу. С канистрами.
12: Искушение постигло его. Охотник за бензином, его уже назвали. Этот персонаж решил, что бензин проще украсть, чем стоять в очереди на заправку. Но это было, судя по всему, несколько недель назад, когда вот эти пиковые проблемы были. Так вот, он залез в чужой гараж, попытался вынести оттуда 50 литров 92-го. 50 литров – это много.
9: Это много.
12: Это тяжело, скажу я тебе.
9: Наверное, он в бочке стоял, потому что он туда залез со своими канистрами.
12: 20-литровую канистру-то поднимать – то еще удовольствие. А там 50 было. Значит, чтобы было удобнее, он начал переливать топливо в канистру. Откуда-то. Ну, видимо, из бочки или из большой канистры в свою маленькую.
9: Не из бака же.
12: Может, и в бак. Люди ж наливают во что придется. Но довести задуманное до конца не успел, потому что пришел владелец.
9: Угу.
12: Вернулся муж из командировки.
14: А тут бензин воруют.
12: Примерно так. Значит, ну, слава богу, там рукоприкладство, смертоубийство не произошло как-то вот. Ну, посмотрели друг на друга. На вора-неудачника завели уголовное дело. Но он, Паша, вероломно помирился с владельцем гаража, бензина, канистры и всего остального. И бензина, да. Попросил прощения и возместил ущерб. В результате уголовное дело было прекращено.
14: За договоренностью сторон, примирением сторон, ну, видимо, вернул тем же самым бензином, может, даже сверху каких-то процентов, а ну, владелец гаража, как водитель водителя, простил, понимая сложность ситуации с бензином.
12: Ну, видимо, да. Надеемся, что он больше так не будет.
14: Ну,
12: правда?
14: Наверное. Хотя бы получил урок.
12: Тем более, выводили там другие напасти в последнее время. Там не мужики по гаражам ходят, а
14: медведи. По стоянкам, кстати, отстрелили, говорят, двоих. Именно того медведя, который на стоянку.
12: Который машины портит.
14: Да, как его обозначили, что именно это он, не знаю. Но, тем не менее, новость была такая.
12: Да. Тема теперь, которая повестку автомобильную взбудоражила, как будто бы все готовятся сдавать на права или пересдавать, хотя обычно такое случается примерно раз в жизни. У кого-то, конечно, и чаще, но в основном все-таки. Сдал и забыл, но тем не менее. Значит, смотрите, экзамен на водительские права станет сложнее. С марта 27-го года изменится теоретическая часть. Причем не содержательно.
14: Так вот, я не понимаю, почему сложнее.
12: С точки зрения организационной. За кандидатами начнут следить внимательнее. Во время экзамена их будут фотографировать. Использовать телефон, фото, видеокамеры, компьютеры, справочники, другие устройства или материалы для хранения и передачи информации нельзя.
14: Так вот их
12: как
14: сейчас
12: как будто раньше можно было. Если экзаменатор такое нарушение обнаружит, результаты аннулируют. Ну, видимо, вот это вот самое главное новшество, что сейчас фото-видеофиксация будет не только практики, когда ты в машине за рулем едешь, там все в камерах, да, но и теперь и теории. Вот да, чтобы это был именно ты, и чтобы ты там в ходе сдачи теории ничего не нарушал.
14: Экзаменатор все равно находится в помещении и следит, чтобы никто не списывал.
12: Ну, видимо,
14: не
12: камера
14: доверяет,
12: будет следить лучше.
14: Ну, наверное.
12: Искусственный интеллект здесь окажется более эффективным, чем естественный. Эту тему... В силу ее резонансности мы попросили прокомментировать нашего автообозревателя Максима Ивановича Ядрышова, который в своем отпускном графике нашел на это примерно 2 минуты. И вот что он нам рассказал.
15: Да, действительно, правила хотят изменить, потому что 21 век все-таки, да, и надо использовать современные системы для того, чтобы не смогли люди каким-то образом обходить. На самом деле, бывали случаи, когда приходил совершенно другой человек, не тот, который должен был сдать экзамен, а человек, скажем, более подготовленный. И, так как никакого фотографирования, фото-видео фиксации, в принципе, никогда не велось этих самых экзаменов. Ну, такие же требования есть и к практическому экзамену, когда действительно там с 5 камер записываются все действия водителя, включая там, как он жмет на педали. И потом он может оспорить какие-то результаты. Здесь такой контроль, он объективно тоже необходим, ну, поскольку бывали случаи злоупотребления самые разные, и эти новые меры, они направлены на то, чтобы таких случаев избежать. Вот. А что касается медсправа, этот вопрос действительно решенный был, и сейчас вот создается большая база данных, которая будет иметь доступ МВД, и в том числе с 1 марта 2027 года как раз вот МВД сможет еще и приостанавливать действие водительского удостоверения, если вдруг выявят какое-то заболевание, которое несовместимо с управлением транспортными средствами. Поэтому это вопрос такой вот глобализации, цифровизации и приведения всего в более-менее человеческое состояние, когда нельзя будет фальсифицировать результаты.
12: Ну, вот мнение Максима Ядрышова.
14: Про справку же надо уточнить, что не надо теперь приносить будет справку в бумажном виде на экзамен.
12: Если она информация будет, есть
14: она
12: в базе.
14: Должна быть в базе.
12: А если нет в базе, то приносить придется.
14: Ну, потому что базу-то обещают действительно универсальную сделать. Пошел проходить медкомиссию, все занесли в компьютер, и в этой базе ты представлен. Все, и не надо ничего никуда
12: лишь бы
14: носить.
12: Интернет был.
14: Лишь бы был, да.
12: Угу. Тоже значит, вопрос. 1 марта будущего года вот эти нововведения вступят в силу. Никогда, кстати, не задумывался, Паша, о том, что действительно вместо себя на экзамен теоретически можно было послать кого-то другого, а оказывается, люди этим пользовались. Но еще раз, фиксировать мало, важно еще и контролировать. То То есть те материалы, которые будут отсняты, надо, чтобы кто-то там вот сличал, смотрел, сравнивал.
14: Я не думаю, что такая уж большая проблема.
12: Люди это будут.
14: У нас люди забывают правила, тут же выйдя из помещения, где не сдавали. Мне кажется.
12: Поэтому можно особо и не заморачиваться за это. Но хорошо, тем не менее, действительно, раз новые средства контроля появились, чтобы, ну, наверное, грех их не использовать и ими не пользоваться. Самокатчица в Екатеринбурге сбила женщину. Вот этот сезон у нас какой-то такой специфичный. Помнишь, в прошлом, в позапрошлом году у нас ведь дня не было без новостей про СИМ. Угу. А в этом сезоне как-то так, волнообразно. Крупных иногда прям очень долго ничего как будто бы не происходит, но, тем не менее, время от времени случается. Ну и вот, пожалуйста, очередное ЧП. У пострадавшей перелом пятой плюсневой кости на стопе. Кстати, врачи говорят, что довольно долго заживляемость таких травм происходит в силу специфики, в силу того, что там кровоснабжение такое, как бы не очень активное.
14: То есть врезалась в ногу, получается? Ну, так вот.
12: Ну, видимо, да. Женщина, вот смотри, описание. Женщина выходила из магазина, когда на нее на полном ходу врезалась самокатчица. Ну, кстати, это такая вот распространенная, очень опасная вещь, когда кто-то мчится по прямой, а человек откуда-то выходит.
14: Я вот очень боюсь
12: крылечка.
14: Выворачивал здесь на перекрестке, когда перехожу на перекресток, да, это вот на Карла, на Либнихта и Ленина. А там же, ты понимаешь, ты выходишь из-за здания.
12: Спокойно, не торопись.
14: Здания
12: из-за какого здания ты выходишь? Ну, там обзор кругом, углу. Там зданий впритык
14: вот
12: нет.
14: По Либнихта,
12: там широкие тротуары.
14: По Либнихта идешь. И когда доходишь до Ленина,
12: да,
14: тебе нужно дойти до светофора.
12: Мускомедия, что ли?
14: Да, ну, с другой стороны. Стой. С противоположной стороны от Мускомедии.
12: Где океан был?
14: Ну да, где сейчас Макерони или кто-нибудь.
12: Да.
14: Вот это здание. А там очень большое пространство. И вот они же быстро носятся. И постоянно вот так сначала выглядываешь из-за угла. Есть там кто-нибудь.
12: Вдруг ему зеленый, и он ускоряется.
14: А им все равно. Чтобы... Зеленый, не зеленый. Он просто несется.
12: Ну вот, видимо, что-то подобное было. Гонщица остановилась, спросив, все ли в порядке. Но после встречного вопроса «Что вы творите?» Ну, в общем-то, логичный вопрос. Можно
14: еще
12: даже
14: вежливая форма.
12: Иначе сформулировать. Заявила, это не запрещено правилами, и уехала.
14: В смысле, врезаться в людей не запрещено?
12: Нет, ехать, видимо. Она на свой вопрос какой-то ответила. Что вы творите? Ну, еду я, да, а тут ходят, мешаются некоторые. Тут под колесами всякие. И уехала. Удар был сильный, ехала девушка быстро, хоть и остановилась, но потом скрылась. Рассказала Е1, дочь пострадавшей. Мы сразу позвонили в 112, мама поехала в травмпункт на Бажова. Ну, судя по всему, сняты повреждения, все это документально зафиксировано. Теперь женщина планирует написать заявление в ГИБДД.
14: Ну, осталось зафиксировать.
12: Будут ли искать? Найдут ли?
14: Ну, может быть, кикширинг, если был, то, наверное, могут, потому что у них же есть эти все информация, где какой самокат проезжает. Кстати, про самокаты. Есть такой исследовательский центр «Позиция», и, как сообщает «Федерал Пресс», он опросил родителей самокатчиков кикшеринговых, что делать с подростками.
12: Что вы творите?
14: Что вы творите? Примерно так. Так вот, результаты неутешительные для кикшеринга. 87% родителей требуют обязательной проверки возраста при аренде. 96% жителей мегаполиса считают, что проверять нужно через госуслуги. И главный страх родителей, что ребенок без разрешения взрослых возьмет самокат. Чтобы это пресечь, жители предлагают уведомлять родителей о каждой попытке аренды и внедрять подтверждение заказа через телефон взрослого.
12: Угу.
14: Потому что мы же видим, что подростки катаются на кикшеринге.
12: Мысль понятна.
14: Как воплотить?
12: Как воплотить, непонятно совершенно.
14: Ну, кикшеринг и так запрещают.
12: Смотри, взрослые озабочены, переживают, что их кровиночки,
14: ну, конечно,
12: будут брать самокаты и что какой-нибудь дичь творить. Ну, может быть, как-то вербально пытаться на своих чат воздействовать, раз проконтролировать не получается. Системы подтверждения ее нет фактически. Ну, так разговаривайте со своими детьми.
14: А почему нет системы подтверждения? У нас все кикшеринги объявили, что до 18 самокаты не выдают. До 18 лет, имеется в виду.
12: И тем не менее,
14: откуда
12: хочет,
14: у них аккаунты есть, которые они используют для того, чтобы подтвердить, что они вроде как взрослые? Большой вопрос к родителям в том числе.
12: Ну да, есть еще одна очень интересная тема для обсуждения. Эх, жалко, что сегодня как раз у нас интерактив не работает. Прям, я думаю, тут было бы что нашим слушателям рассказать, поделиться опытом, своими соображениями. Тема внезапно пришла к нам из Польши. Потому что на этой неделе тамошние гаишники начали борьбу с водителями, моргающими дальним светом. Причем бороться с ними начали аж при помощи дронов. в городе Мысленице, так называется, полиция провела операцию против тех, кто предупреждает других автомобилистов о патрулях миганием фар. Ну, понятно, ну, да?
14: Классика жанра, да.
12: Это все видели, все знают, все, наверное, сами мигали или благодарили тех, кто мигает по дороге навстречу. Значит, для наблюдения за дорогой используют беспилотники, сверху моргание видно. Есть, кстати, видео, легко найдете в сети, посмотрите. Так вот, информация об этом передается на стационарный пост, и там водителя уже принимают. Показывают ему видео, потом штрафуют на 200 злотых, плюс выписывают 4 штрафных балла. Из-за этой новости мы узнали, что в Польше
14: бальная
12: система. Да, видимо, накопил, получил проблемы какие-то. То ли прав лишили, то ли штраф какой-нибудь, то ли еще что-то в этом роде. Ну, отдельно мы эту тему не вентилировали. В ходе операции вот в этом упомянутом городе Мысленице было поймано 47 нарушителей. Но отсюда, конечно, два вопроса. Вот еще раз, жалко, что не работает интерактив. Придется нам с тобой, Паш, на них отвечать самим. Как вам такое? Это первый вопрос. Что вы творите? Сегодня просто вот это главный вопрос. Ну и, конечно, интересно бы узнать, а вы-то моргаете ли? Так вот, как вам такое? Ну, тут удивляться нечему. Новые технологии. Вот опять же, привет им. Они пришли, они, конечно, будут использоваться.
14: У нас с дронами пока еще все не решено.
12: У нас дронами, ну, правда, не в нашем регионе, на юге. Уже несколько лет как выявляли выезд на встречку. Вот примерно та же самая схема.
14: И
12: где-то
14: хотели...
12: он висит, все это видно. Впереди, там, ну, или сзади, соответственно, стоит патруль. Машину выявили, остановили, видео показали, все. И тут,
14: была,
12: кстати,
14: идея
12: вплоть до лишения, потому что живой гаишник.
14: Эту
12: а вот
14: практику.
12: Моргание – это все-таки что-то новое.
14: А ну, у нас ехал, моргание вообще запрещено или нет вот, по правилам?
12: Ну, формально это нарушение использования световых приборов.
14: Запутался.
12: Есть. Ну, так вот и объясняй потом. Запутался, не запутался. Самое главное, мне кажется, все-таки такая уходящая натура, по большому
14: счету. Да, вот я тоже подумал, что...
12: Потому что у нас все чаще и чаще встречные потоки разделяются.
14: У нас все меньше и меньше патрулей. Я бы так сказал.
12: Меньше патрулей. Все-таки у нас привычка предупреждать водителей о гаишниках, о гаишных автомобилях. Хотя в последние годы трансформировалось предупреждение о треногах.
14: О треногах, да.
12: Ну, опять же, если есть встречные движения, вот ты видишь, стоит тренога, поехал, поморгал. Это сохраняется. Но как будто бы этого стало меньше. Вот про гаишников все предупреждали. Вот прям сплошняком. Про треноги нет.
14: А что про треноги? Предупредил, но это фактически как знак фото-видеофиксации. Получается, человек снижает
12: скорость. Ну, знак можно и не заметить, а вот когда тебя моргают дальним светом, это не заметить.
14: Скорость сложно. Снижаешь.
12: И ты скорость снижаешь.
14: Помогают, помогают безопасности.
12: По идее, с одной стороны, да, но с другой, это помогает избежать ответственности.
14: Да.
12: Тому,
14: и
12: кто потенциально
14: бюджет штрафа
12: гадость меньше замыслил.
14: Пойдет.
12: Поэтому... Пресекать. Логично предположить, что это практика. Но опять же, для этого нужен живой патруль. Гаишная машина, где-то рядом, значит, запускается дрон, с которого это все фиксируется. Ну, слишком сложно.
14: Не скоро это появится, если появится вообще, в принципе.
12: Ну, то есть, с одной стороны, технология понятная, доступная и так далее, но вот дефицит кадров, сокращение количества патрулей, да, оно, скорее всего, приведет к тому, что это все работать у нас не будет. Я, кстати, посмотрел, любопытное. Традиция моргать фарами, она уходит корнями в такое глубокое советское прошлое. Считается, что появилось это в 70-е аж годы 20 века. Причем якобы это распространилось весьма таким комичным образом. Один из начальников регионального милицейского главка. Опять-таки считается, что это Калининград. Как наиболее, видимо,
14: европеизированный.
12: Кстати, вот опять же, там Польша-то рядом. Регион. Вернулся из Европы. Судя по всему, Европы Восточной. Ну, тогда СЭФ, Восточный блок и так далее. Был настолько возмущен поведением тамошних водителей, что отправил в одну из советских газет письмо с рассказом о том, как правонарушители поддерживают и защищают друг друга, предупреждая сигналами фар о постах и засадах полицейских. Газета письмо опубликовала с историей о загнивающей Европе, но граждане почему-то восприняли это иначе.
14: Хорошая идея, подумали граждане.
12: Начали этим пользоваться. Ну, смешно. Если это правда, то это, конечно, очень забавно. Ну и плюс это наложилось на технический прогресс, потому что изначально кнопка дальнего света, она где-то там под ногами была, в районе педалей, поди дотянись, нажми, а потом это все вот у тебя под рукой, или у тебя клавиши отдельные, или рычажок, и все стало в этом смысле гораздо проще. Ну, в общем, вот, загнивают они там, продолжают.
14: Да. А мы отказываемся от этих практик, не наших, потихоньку.
12: Теперь давай на восток. Китай с января будущего года ужесточит требования к экспорту автомобилей. И как-то вот тоже, я смотрю, многие как-то напряглись.
14: Да не то, чтобы сильно напряглись, но, конечно, любое изменение, ужесточение, оно приводит к размышлениям. А как это скажется на потребителях конечных? Так вот, с 27 года действительно при оформлении экспортных лицензий китайским производителям потребуется документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров и их производителей способность обслуживать автомобиль.
12: Вот это поразительно. Почему этим китайцы-то озаботились?
14: Они вообще
12: те страны, куда, собственно, автомобили экспортируются. Ну, хорошо, вы купили, дальше уже ваши проблемы. Как вы их будете обслуживать? Где будете брать запчасти? Китайцы со своей стороны эти ограничения
14: вообще
12: были.
14: Последний год, как минимум, они очень много чего регулируют в автосфере, потому что они там и новые правила вводят производство, что нужно, например, ну, с ручками теми же самыми, да, новые правила безопасности, новые правила там какой-то регистрации и прочее, прочее, прочее. Видимо, дошли по логике и до экспорта, чтобы не шалили производители, чтобы к китайским производителям в мире относились хорошо. Вот приехал ты в сервис, тебя не могут обслужить, а ты на кого ругаешься? На китайского производителя?
12: А он там икает у себя в Китае, ему неприятно становится.
14: Всем китайским производителям не очень хорошо.
12: Причем правило не только на китайские марки распространяется, но и автомобили мировых брендов, просто произведенные в КНР. Ну, что говорят эксперты, что это не означает прекращение поставок из Китая, но отдельным экспортерам требования могут создать проблемы в группе риска, прежде всего, небольшие китайские марки. И автомобили европейских, японских и других глобальных брендов, выпускаемые в Китае и поставляющиеся в Россию через альтернативные каналы.
14: Ну, как всегда, у нас логистику изменят, сказали эксперты. Ну, чуть-чуть посмотрим и приспособимся, как это все делать. Не так это все страшно. Для потребителя основной риск это в той ситуации возникает, когда автомобиль уже оплачен, но еще не вывезен из Китая. Что если он попадет вот этот зазор на временной, то тогда могут быть проблемы.
12: Ну и почему еще это важно? Автостат напоминает, наша зависимость от Китая, нашего рынка остается высокой. В первом квартале этого года почти 70% проданных у нас легковых автомобилей были, вот мне понравилась формулировка, напрямую или косвенно.
14: Так или иначе.
12: Связанные с китайским автопромом.
14: Ну, потому что у нас даже те модели, которые собираются здесь, зависят от запчастей из Китая, родных.
12: Опять же, китайские автомобили, это не только полезно, но иногда и вредно, можно так сказать. Потому что, вот смотрите, какая новость. Китайские автомобили выжигают камеры смартфонов.
14: Зачем?
12: Чтобы это не значило. Это происходит из-за лазерного сенсора лидара, который измеряет расстояние до объекта. За год число таких обращений в сервисы, ну, в телефонные сервисы, да, выросло аж на 30%. Значит, как это происходит? Что случается? Если снимать работающий лидар с близкого расстояния или через зум на смартфон, то на камере могут возникнуть точки, полосы и даже битые пиксели. В зоне риска оказались владельцы. Неправильно сформулировано. Владельцам-то, мне кажется,
14: все равно,
12: абсолютно без разницы. Риск те, кто снимают такие автомобили, как, видимо, имеется в виду Nissan, Xiaomi, Geely, Zikr с лидар-системами. Но это вот такие довольно большие такие, вот их видно, пластиковые выступы, вот где эта электроника находится,
14: и смотрит,
12: которая руководит действием автомобиля.
14: У меня один вопрос. Зачем это снимать? Еще через зум. Понятно, что будут проблемы, наверное, если тебе лазером в камеру попадут. Ну, логично.
12: Жизнь полна парадоксов.
14: И вот 30%.
12: Видимо,
14: от
12: это
14: какой,
12: один
14: от
12: из
14: какой
12: них.
14: Базы, интересно? 30, на 30% увеличилось. Сколько
12: раньше
14: обращал?
12: Видимо, раньше один обратился.
14: А теперь 30.
12: А теперь 1,3.
14: Тренд появился где-то в Китае, что нужно снимать вот такие автомобили. Xiaomi, Zikr, там, кто еще?
12: А может быть, просто не хотят владельцы этих машин, чтобы их снимали? И запустили такую информацию. Вы знаете, вот будете снимать мой лисян.
14: У вас камера поломается.
12: У вас телефон сломается. Не снимайте лишний раз. Распространяется ли это на систему видеофиксации? Вот вопрос. Тут пишут исключительно про смартфоны. Наверное, все-таки нет.
14: Нет, наверное. Лидар не достает. на камер.
12: В общем, вот такие у нас сегодня новости разнообразных автомобильных и IT-технологий. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. С вами были Павел Рубцов.
14: Максим Путин.
12: Через пару минут Павел вместе с Маргаритой Блакирской проведут программу «Горожане. Разговор». Обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Так что никуда не уходите.
14: Не переключайтесь.
11: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
16: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
11: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
17: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
11: Фестиваль.
17: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре.

0: музыка включает элементы вечно зеленой джазовой классики.
1: Я из серии «Хотите, верьте, хотите, нет». И, в общем, здесь просто я процитирую. Можно этому верить, можно нет. Те, кто имеет отношение к химии, прекрасно знают, какую едкую и ядовитую смесь, состоящую из отходов магниевой промышленности, приготовила нам наша муниципальная власть. Такой заходик. А потом всякие ужасы начинаются. Вот, например, хлористый калий хорошо удерживается в почве, накапливается и ведет к повышению естественного радиоактивного фона. С поверхности дорог и тротуаров токсичные вещества свободно попадают в дыхательную систему людей и прочее. Понятно, прочее уж ужасы, я не буду... Да. Вот, там дальше. Ну вот, вы знаете, когда где-то ловишь на неточности или на вранье, начинаешь подозревать вообще все. Например, там есть абзац в этой инициативе, в этом тексте инициативы такой. По подсчетам председателя Межрегионального общества защиты прав потребителей Михаила А., почему-то без фамилии Михаила А., жители столицы ежегодно выкидывают порядка 4 миллионов пар испорченной обуви. Простите, как проверить эту статистику?
2: Кто как считал-то?
1: И начинается. А дальше там, например, есть ссылка на эксперимент, который провели сотрудники журнала «За рулем». Эксперимент с Бионурдом. Взяли два абсолютно... Ну, если верить, опять же, это тексту инициативы, взяли две абсолютно одинаковые гайки, поместили их на неделю в растворе поваренной соли, которая входит, собственно, в состав и пескосоляной смеси, и Бионорда. Так вот, в этом соляном растворе, который остался прозрачным, на гайке лишь кристаллики вот эти вот остались. Вот. А бионордовский раствор стал густо-коричневым, гайка покрылась слоем ржавчины. Ну и понятно, какие выводы сделали неутешительные авторы инициативы.
2: Тут как раз производители Бионорда должны связаться с теми, кто проводил эксперимент, и доказать, что у них очень чистый продукт. На самом деле есть же спецификация, есть сертификаты. Вот то, что они говорят, у нас содержится в нашем Бионорде, такие-то соединения, это все должно быть отражено в документах. Не отражено в документах, это повод для того, чтобы провести проверку, ну и соответствующие меры применить.
1: В Пермском, на заводе противоалкогольных материалов сказали, что, например, с уважением относятся к тому же решению власти Санкт-Петербурга, но дальше добавили, вы сами не соблюдаете технологию распределения материала, вот и все. И сказали, то есть у них официальное заявление, что в состав, опять же, Бионорда еще раз введены специальные соли и ингибиторы, которые, кроме того, что плавят лед, еще и снижают все вредные какие-то воздействия.
2: Вот, наверное,
1: и коррозию
2: это
1: металла. Это, опять же, это официальная позиция завода. Общая коррозия металла снижается, задерживаются всякие вредные физико-химические процессы и... Даже сказали, опять же, хотите верить, хотите нет, что воздействие Бионорда на металл в два раза ниже, чем у технической соли или пескосоляных смесей.
2: Ну, пусть доказывают это тоже какими-нибудь экспериментами, как вот с гайками другие сделали. То есть, самые производители Бионорда должны сделать публично, мне кажется. Кстати, на тротуары-то он у нас не распространяется, Бионорд, но перекрестки-то никто не отменял. И точно так же на обувь попадает. И можно понаблюдать, как после такого попадания обувь себя ведет, обувь и одежда.
1: Предлагаю перейти уже к другой теме. Зима, конечно, близко.
2: Близко.
1: Близко. Но к этой теме, я думаю, что Бионордовской мы будем возвращаться. Свердловская ФСБ, если кто-то еще не понял, умеет в мемы. Там поучаствовали в выпуске клипа. Это чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Визуально сейчас опишу, а потом дадим звук вам послушать. Там молодой человек в черном. Вообще-то это довольно-таки известный блогер, специалист по информационной безопасности. Его зовут Сергей Трухачев. Он задает вопросики, а отвечает на них... прекрасное лицо Свердловской ФСБ Елена Докучаева. Она официальный представитель управления ФСБ по Свердловской области. Кто-то ее просто называет руководителем пресс-службы. Сейчас мы дадим вам это послушать, потом обсудим.
3: Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Я удалил переписку.
4: Восстановим.
3: Я создал фейковый аккаунт.
4: Определим.
3: Я пользовался чужой сим-картой.
4: Узнаем.
3: Я получал оплату в криптовалюте?
4: С Дианоним.
3: Я общался через VPN и анонимный мессенджер.
4: Это ты так думаешь?
3: Анонимность в интернете – это легенда.
4: Ответственность реальна. Нарушаешь закон – мы тебя могнем.
5: Я тебя могну. Я тебя могну. Могну. Я тебя могну. Могну. Я тебя могну. Могну.

0: Вот на этой вирусной песне «Я тебя могну» видео показывается, как силовики проводят обыски, задерживают каких-то подозреваемых людей. Если что, «могнуть» — это от английского «мог», сленговое слово, которое обозначает превзойти, затмить другого человека, вообще изначально все-таки внешностью. И в многочисленных рилсах какой-нибудь высокий красавчик становится рядом с кем-то невзрачным. Он может просто молчать, но вот затмевает. Но да? Летом завирусилось это слово. Вот если вдруг не знали, что это «могнуть», вот теперь узнаете. «Нарушаешь закон, мы тебя могнем», сказала представитель ФСБ по Свердловской области. Кстати, на толстовке Трухачева, этот блогер одет такую черную толстовку, там написано «Следственный комитет 51 равно 91».
1: Это ссылки на статьи?
0: Да, совершенно верно. То есть 51 – это 51-я статья Конституции.
1: Несвидетельствование против себя.
0: Да, то есть можно отказаться от дачи показаний, сославшись на статью 51-ю Конституции. Но при этом это же может стать основанием для задержания человека по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. То есть 51 равно 91. В общем, смысл абсолютно юридически могнут. Понятен. Да, могнут, если захотят. Причем забавно, что рилс этот появился не где-нибудь, а в Инстаграме Трухачева.
1: Запрещенная сеть, принадлежащая Мете, запрещенной на территории Российской Федерации.
0: И признанная экстремисткой. Ну да, забавно, действительно. У него есть проект, уж не буду рекламировать, связан он с информационной безопасностью, но я посмотрела другие его сети, но появилось-то именно в
1: запрещенной
0: экстремистской
1: сети. А почему? Потому что запрещенные сети как раз смотрят те, которых могут могнуть.
0: Расчет, собственно, на той и этой лексике и размещение на конкретном ресурсе.
1: Тут все понятно. Ну что, креатив никто не отменял, даже со стороны ФСБ.
0: Я общался через VPN и анонимный мессенджер. Это ты так думаешь. Это ты так думаешь. Анонимность в интернете – это легенда, заключает блогер вместе с представительницей ФСБ.
1: Ой, печально.
0: Да, для кого-то не очень. Перейдем к другим темам, да. Паш. Давай коротко. Любопытная статья в московском «Комсомольце». Видимо, это...
1: День рождения.
0: Да, да. Отголосок дня рождения Владимира Путина. Ну, там такая статья, прям смелая, по нынешним временам. Заголовок «Почему мальчиков не называют Володями? Россияне давно перестали давать имена детям в честь вождей». Отмечается, что 100 лет назад... Имя Владимир было одним из самых модных мужских имен страны. Ленин Владимир, и Владимиров становилось все больше, но Сталин почему-то не породил поколение Иосифов, Хрущев, Никит, Брежнев, Леонидов. Ну и второго рождения имени Владимир тоже не произошло, и московский комсомолец разбирается с помощью эксперта. А чего же так? А того так, что Владимир изначально все-таки привычное имя. Но когда пришел Ленин, ведь дело не только в его популярности, а дело в том, что на слом вообще все пошло. Идеология – это не просто мода на конкретного человека. Об этом рассказывает исследователь русской антропонимики, доцент финансового университета при правительстве Лариса Алешина, кандидат филологических наук. Говорит, что просто масштабные были перемены. Дело не в конкретном человеке.
1: Ну и вообще Владимир – популярное очень имя в Российской империи до Ленина. Владимир Ульянов Ленин, он тоже был как бы по традиции...
0: Разумеется, но речь идет о том, что все-таки во времена Ленина еще наложилось. Значит, когда Сталин возник в московской десятке самых популярных мужских имен, 50-е годы, Иосифа вообще нет. Александра есть, Сергей есть, те же Владимир, Андрей. С Никитой тоже не получилось. Бум Никит случился в 90-е, а не во времена Хрущева.
1: И по другим совершенно.
0: С Леонидом Ильичем то же самое. С Михаилом Горбачевым эксперимент вообще невозможно провести, пишет МК, потому что Михаил просто классическое такое имя, которое очень было популярно. И в 25-м году, например, одно из самых популярных имен в прошлом
1: потому
0: году.
1: Что, да, сейчас волны с другим связаны, вот, популярности.
0: Да. Борис Ельцин тоже во времена Ельцина, несмотря на то, что в 90-е мегапопулярный, Борис Николаевич был, Борисами детей практически не называли, если верить этой статье. И что касается Владимиров, если при Владимире Ленине был бум, сейчас тренда не возникло. Например, в 2020 году это место по популярности в Москве 22-е, угу. Да, 23-е, в 22-м. Ну, то есть, не часто называют мальчика Владимира по сравнению с другими именами.
1: Ну, говорю, действительно, это некая мода, некие циклы такой, циклы моды на имена существуют. Связано, не связано это с правителями. Очень большой открытый вопрос. Чем больше, наверное, на устах это имя, тем, с одной стороны, чаще называют, а с другой стороны, хотят быть уникальными. И психолог Елена Саракий предлагает посмотреть шире на, еще на историю, что политика заканчивается в коляске, она говорит. Потому что президент отдельно,
0: правитель отдельно. В младенческой коляске политика внезапно заканчивается, потому что там лежит уже не государственный человек, а твой собственный. Хорошая концовка этой статьи. Навстречу Новому году у нас не только Бионорд, еще парочка новостей, успеем коротко о них рассказать. Телеграм-канал Шот возбудил все СМИ, которые перепечатали новость о том, что красная икра к Новому году может подорожать почти в 5 раз. С 7 тысяч до 30, а то и 40 тысяч рублей за килограмм. И телеграм-канал «Шот» ссылается на руководителя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентина Балашова. Да. Он жалуется на вылов тихоокеанского лосося. Меньше он, чем за
1: очень
0: прошлый
1: меньше.
0: Год.
1: Очень меньше. Нашествие акул, во-первых. Во-вторых, там еще, ну, собственно, добыча из-за потепления сокращается. И еще раз, просто вдумайтесь, на 471% они говорят, что вырастет цена на красную икру. 471%. Было 7
0: тысяч. Кто бенефициары, если что, будут бенефициары? Люди, которые производят псевдокрасную икру. Там что-то мелкими
1: структурированное.
0: Буквами написано, да.
1: А все уж привыкли.
0: Да, все уж привыкли. Да. Ну, а кто-то вообще не покупает, кому-то все равно. И вторая предновогодняя новость задолго до. В Таиланде, который... все-таки популярен у россиян
1: особенно
0: по-прежнему.
1: Особенно на Новый год, тем
0: да,
1: более, потому
0: в первую
1: что климат.
0: Очередь. Там предлагают ввести налог на выезд из страны 1000 бат. По нынешним временам это около 2500 рублей. Причем это предложение не кого-нибудь, а Министерства финансов Таиланда. То есть, в первую очередь, налог, конечно, для иностранцев, которые будут выезжать из страны. Тем, кто скажет, ой, ну и слава богу, не выпустите, так мы там останемся.
1: Да,
0: нет, там тогда очень жесткий будет штраф, в два раза превышающий сумму налога, а дальше все-таки это Таиланд, там могут быть очень жесткие какие-то меры.
1: Напоминает историю про верблюда.
0: А что такое?
1: Сесть верблюда? На верблюда бесплатно, слезть 2 доллара.
0: Да. Ну, в общем, все-таки в ассоциации туроператоров России, правда, отмечают, что введение такой оплаты не должно серьезно повлиять на продажи туров в страну, учитывая, какие дорогие туры.
1: 2500.
0: Что это
1: такое? У нас вон турсбор есть.
0: Ну, «Известия» публиковали на днях статью о том, что на новогодние праздники предстоящие россияне чаще всего планируют поездки не куда-нибудь, а именно в Таиланд, то есть Пхукет и Бангкок. Чуть ли не на первом месте.
1: Всегда.
0: Дальше Шри-Ланка, Армения, Арабские Эмираты, Турция. Но все-таки здесь в статье Таиланд указан на первом месте. По поводу налога на выезд. Лишь бы в нашем Паше Минфине не догадались. Хотя при нынешних ценах на авиабилеты ощущение, что такой налог уже существует.
1: У нас налог на лизинг самолетов скоро будет.
0: Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Доброе утро. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прилетел в Москву на встречу с руководством торговой сети «Глобус». Бывший канцлер назначен членом наблюдательного совета «Гиперглобуса», который самостоятельно управляет в России сетью из 21 гипермаркета. В прошлом году компанию полностью выделили из состава немецкой «Глобус Холдинг». Шрёдер постоянно подчеркивает важность сохранения экономических связей с Россией и инвестиций в стране. Об опасной яме на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган сообщают екатеринбургские автомобилисты. Яма, убивающая колеса, образовалась на 45-м километре дороги. Вечером 7 октября на этом участке остановились 6 машин. Яма не щадит даже водителей грузовиков. У кого-то пробито одно колесо, у кого-то сразу два. Автомобилисты позвонили в службу 112 и попросили о помощи, пишет Ядин. Рособрнадзор назвал даты всероссийских проверочных работ в школах. Ученики 4-х, 8-х, а также 10-х классов напишут их в период с 19 апреля по 21 мая. Результаты работы используют для оценки качества образования в регионах и выявления школ, где у учеников возникают сложности с отдельными предметами. Кроме того, эти данные учитывают при корректировке образовательных программ. Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Синоптики пообещали екатеринбуржцам необычно теплые выходные с температурой до плюс 15 градусов. О потеплении заявила главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее прогнозу, 10-11 октября превышение температурной нормы составит от 2 до 5 градусов. Средняя температура за сутки достигнет плюс 6-9 градусов и должно быть сухо. Доллар 85,48, евро 96,33.
4: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
0: С черно-белой фотографии смотрит почти мальчик. Пухлые губы, наивный взгляд. Владимира Тарика многие принимали за подростка до самой его смерти в 29 лет. Сегодня речь пойдет о человеке, благодаря которому в Свердловске появился дворец пионеров и которого назовут Уральским Макаренко. Один из главных инициаторов реставрации Харитоновской усадьбы родился в семье железнодорожного рабочего и сам еще подростком работал на Пермской железной дороге. Позже Владимир Тарик стал организатором и вожатым первого пионерского отряда в селе Колчедане, а потом председателем окружного бюро ДКО – детской коммунистической организации. Инициативного парня замечают, переводят в Свердловск. В 23 года Владимир создает первый в стране институт детского коммунистического движения. В 27 возглавляет отдел пионеров Свердловского обкома ВЛКСМ. Водит ребят в походы, читает им книги, устраивает политбои. А что же с дворцом пионеров, спросите вы? Усадьба Харитоновых-Расторгуевых на тот момент была в полуразрушенном состоянии. Активный парень, став еще и замдиректора Свердловского дома художественного воспитания детей, вместе с соратниками занялся разработкой проекта дворца, обустройством кружков и приглашением специалистов. Возможно, именно благодаря своей инициативности Владимир нажил себе врагов. В 1936-м на съезде комсомола он, ни много ни мало, обвинил партийное руководство в бездеятельности и страхе совершить ошибку. За Тариком пришли осенью 37-го, вспоминает его сын, кинорежиссер Владислав Тарик.
5: Мне было 2 года. Весь день я плакал, потому что я играл, сломал ногу, в гипсе лежал. И только-только я уснул, как уже постучали в дверь, и вошли, и грохотали сапогами, и ходили. После отец сидел на табурете посредине комнаты, совершенно убитый, в майке. В общем, не дали даже одеться, по-моему, он надел только пиджак. Мама ему зубную щетку в карман толкнула, и все, его отобрали у нее и повели. Она стояла на балконе на 8 марта 1 со старшей дочерью. Воронок даже не вызвали, потому что это, я посмотрел по карте, 400 метров до внутренней тюрьмы на Ленина 17. Они смотрели, как его вели.
0: Через 10 дней после ареста у Тарика родится вторая дочь, Галя. Отца она переживет лишь на год. В числе предъявленных обвинений проводил активную подрывную работу по школам и детским домам, вместо организации массовой политической работы взял курс на проведение развлечений и маскарадов, в результате пионеры мало знают о ВКПБ советской власти и Сталине. Также в обвинении указывалось, что на деньги, переданные на дворец пионеров, Тарик мог бы построить новое здание дворца, но стал восстанавливать эту гнилушку, так назвали Харитоновскую усадьбу. Если верить протоколам допросов, Тарика обвинили даже в задержке строительства парикмахерской и мостков для купания во дворце пионеров. Вот что вспоминал о Владимире в своей книге «Да, это было» горный инженер Петр Афанасьев, осужденный в том же 37-м.
6: Загремел замок, и в дверях появился новый сокамерник, на вид лет 18-20.
1: На новичке летний легкий пиджак, надетый на нижнюю рубашку, домашние туфли на босых ногах. Из одного кармана пиджака выглядывало полотенце, из другого – зубная щетка. Всего несколько дней я находился с Володей, но он покорил меня своей любовью к детям. Его рассказы о пионерской работе дышали такой страстью, что иногда забывалась обстановка, в которой мы находились. Как был рад Володя, что для Дворца пионеров удалось отвоевать особняк Харитонова. Перед открытием дворца Тарика уже отстранили от работы, но он не мог не участвовать в торжестве, тем более, что ему и жене прислали пригласительные билеты. Во время торжественного заседания из президиума Володе прислали записку с предложением покинуть зал. После первого допроса Тарик вернулся в таком состоянии, что уткнулся в подушку и зарыдал. За 17 лет в тюрьмах, лагерях и местах ссылки я встречался с тысячами невинно репрессированных, но арест Володи Тарика особенно поразил меня своей бессмысленностью и жестокостью.
0: Одним из последних, кто видел Владимира Тарика, был еще один заключенный, Исаак Вовси, бывший корреспондент «Комсомольской правды» на Урале. Тарика вели с допроса, седого с разбитыми пальцами рук. 13 января 1938 года его приговорили к высшей мере за активное участие в контрреволюционной организации. В одно утро в одном подвале вместе с Владимиром Тариком расстреляли 16 комсомольских работников. Позже специальная комиссия установит, что материалы были сфальсифицированы, а следователя Парышкина, который вел дело и получил орден Красной Звезды за выполнение плана по разоблачению врагов народа, самого приговорили к расстрелу. В 1956-м Владимир Тарик, человек, которому навсегда останется 29 лет, был реабилитирован с формулировкой «за отсутствием состава преступления».
4: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
6: Потребсоюз.
7: На 104,5 FM.
6: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: 11 часов 9 минут в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас со связью, имеется в виду, сообщениями проблема. Сервер не работает, поэтому слушайте. Или смотрите во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат, пишите туда, если получится, то будем читать ваши сообщения там. Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, будем обсуждать это вместе с Ениной Владимировной. Ну, на себя будем опираться, будем просвещать, исходя из собственных сил. И новость. Все-таки список индикаторов риска, которые Роспотребнадзор использует при надзоре в сфере защиты прав потребителей, исправлен. Включили еще 18 показателей. С 13 октября будут проверять еще и БАДы, например, будут проверять антимикробные средства для рук, пиво, безалкогольные напитки и так далее. То есть это риски, которые требуют повышенного внимания Роспотребнадзора, когда будут выявлены нарушения, а вот эти списки, они формируются благодаря разным системам контроля, честный знак. Тот же самый, если есть индикатор определенных нарушений, определенное количество процентов, то Роспотребнадзор будет проводить проверку данного предпринимателя.
8: Это как бы понятно, когда у нас включается в систему систему маркировки, в том числе, честный знак, какое-то наименование какого-то продукта, тогда, собственно говоря, и он теоретически появляется, может появиться, и, как мы видим, появляется.
1: Да?
8: Вот в этом списке рисковой, условно говоря, продукции, да, которая подлежит проверке. Но это же просто. То есть не нужно вставать толпой, брать кучу бумаг, большие портфели, идти на производство и проверять. Это затратно, ресурсозатратно, энергозатратно, материально затратно, кстати, да, для государства, сейчас я имею в виду, в порядке надзора, если... А когда есть система, которая дает метку, вот там-то продано больше, чем... Например, такая метка. И тогда как раз надзорный орган без необходимости вот этих самых манипуляций предварительных в какой-то выборке, в проверке, плановых, неплановых, он включается и проверяет, почему так случилось. Ну, вот такая сейчас система. Я не могу сказать, что это как бы плохо, очень сильно плохо и так далее, но мне кажется, что все-таки... помимо вот этого рискоориентированного подхода, да, еще должен быть должны быть возвращены какие-то внеплановые проверки. Опять же, вот в этих самых сферах, которые потенциально опасны. Нет, ну, дополнительные. Сейчас я говорю не про тогда, когда делает намек на необходимость проверки системы, а не то чтобы просто так совсем, но, а может быть, даже и просто так совсем. Ну, например, сфера общепита, да, она очень имеет большой, скажем так, риск для неопределенного круга потребителей, его здоровья, иногда и жизни, кстати, да, почему нет? Почему бы вот не выборочно не проверять внезапно, не приходить и не проверять? Почему бы, например, внезапно не проверять производство? Почему бы, например, внезапно не проявлять тех продавцов, которые продают продукты питания? Ну, почему нет? Вот сейчас я уверена, что большая часть слушателей скажет, да, конечно, а почему нет? Но при этом мы должны...
1: потому что бизнес...
8: Мы должны же опять... Почему нельзя делать проверки без вот этого самого кошмара?
1: А мы не умеем.
8: Нет, надо учиться. Ведь вот вся эта реформа, она же как раз и рассчитана на то, чтобы мы научились чему-то новому. Да, были времена, лет, наверное, 20 назад, когда на одном из открытых больших совещаний, большой категории слушателей, с большим количеством слушателей, там были, и, по-моему, бизнес, и образование, и чиновники, и надзор, в общем, кого только там не было. Я просто вот визуально вспоминаю этот зал. Представитель одного из надзорного органа на вопрос, что вы ходите и так с нами себя плохо ведете, ну, примерно вот так, ответили просто, а мы к вам ходим для того, чтобы вас наказать, а не для того, чтобы вас учить.
1: Чтобы исправить.
8: Ну, вот оно ключевое, почему вдруг потом стали говорить про вот как раз, что нельзя кошмарить бизнес, ну, потому что вот так сложилось, такой был обычай.
1: Потому что если я прихожу,
8: если не кошмарить, то позиция была такая, если я пришел, я должен найти нарушение.
1: Я же еще отчитываюсь.
8: И когда предприятие говорило, так вы лучше научите, подскажите, мы же все исправим, а мы здесь не для того, чтобы вас обучать. И вот эта позиция, она, конечно, всех тогда очень удивила, возмутила и так далее. Но это было очень давно, поэтому, коллеги, если слушаете нам меня сейчас, пожалуйста, да, не обижайтесь, это очень давняя история, но это факт, это было. И вот кто этим занимался, они сейчас скажут, да, такое было, да, ну, нам, им ставили задачи.
1: Вот, есть же проверка эффективности, KPI, условно.
8: Поэтому почему нельзя вернуть внеплановые проверки, при этом сделать такой регламент на эти проверки, чтобы бизнес не обижался, да, чтобы все-таки первая задача была превентивная, предупредить, а не наказать. А наказать только если уже совсем все плохо. Я опять же вспоминаю давние-давние времена. Ой, какие давние. Мы, прокуратура нас, города Екатеринбурга, по-моему, нас пригласила на то, чтобы мы поучаствовали в их проверке. Это тоже было очень давно. Сейчас, конечно, этот орган этим тоже не занимается. Это было лет 20, наверное, ну, не знаю, 15. Ну, пусть будет 15 лет назад. Да. И мы пришли в один из магазинов очень крупных, торгующих продуктами питания. Такой большой очень магазин. Его, кстати, уже сейчас нет. Он ушел с рынка. Причем как-то быстренько очень после того, как мы там были с проверкой. Вот вы не поверите, мы когда стали смотреть сроки годности пищевых продуктов, стоящих на прилавок, 80%
1: просрочены.
8: 80 просрочены. Вы не поверите. Мы когда мы стояли, и я смотрела на, да, вот, на служащих там, да, в форме, людей серьезных. Ну, я не знаю, они были в полуобмороке от этого. Ну, это правда.
1: Это когда
8: мы были в обмороке, они были в полуобмороке, да, потому что они более, да, такие стойкие люди. Это было, да, это было очень давно, но это мы устали писать.
1: Ну, сейчас для этого существуют технические возможности.
8: Да.
1: С 1 сентября вроде как в магазинах кассы не должны отбивать просрочку.
8: Сейчас
1: я не знаю,
8: все по-другому. Сейчас как бы все системы, они как бы, да, пресекают это. И да и нет такого повального уже безумного отношения к своей работе, неправильного отношения к своей работе бизнеса. Сейчас все очень изменилось. Это было очень давно, еще раз повторяю. И возможно, что, возможно, вот мы потом тогда анализировали, может быть, тогда уже предприятие умирало и его избавлялось от всех остатков. Возможно, и такое. Но сейчас такого не увидишь. Ну, мы же ходим с вами в магазины, да? Да, мы не ходим уже с проверками, но я же там бываю постоянно.
1: Понятно.
8: Да, у меня семья, и я ее кормлю. И я вижу, что просрочка – это большая редкость. Большая редкость, да, бывает, но так, чтобы вот прям вот, вот... И когда делаешь замечание, сразу же молча убирают.
1: Вот еще
8: иногда
1: интересно.
8: Благодарят. Такого нет. Ну, вот такие времена были. Я к чему сейчас это веду? Поэтому, может быть, было и оправдано иногда вот такой подход к надзору. Возможно. Это очень дискуссионно, да, жалко, что не любят, не могут нам сейчас писать. Вот,
1: может, что-то там зашевелилось, сейчас я проверю.
8: Мы бы подискутировали, да, сейчас со слушателями нашими, а может быть, нас бы и поддержали, не знаю. Это еще раз повторяю, это вопрос дискуссионный, и у меня пока однозначного мнения нет, хорошо это или плохо, вне плановой проверки. Но как будто бы, вот исходя из того, что сейчас у нас достаточно много историй и с отравлениями, и с выявлением той же самой продукции какой-то не очень качественной, да, самими потребителями, а потом, когда по жалобам потребителей выходят люди, да, знающие, понимающие, обладающие полномочиями на проведение проверок, да, они вот выявляют еще массу нарушений и закрывают. Ну, видим же мы, да, этих сообщений достаточно много. Может быть, нужно и вернуть.
1: Вот у меня как раз по этому поводу...
8: Сколько это экономически целесообразно, опять же?
1: Два вопроса, но опять же, скорее в воздух. Потом, первый, действительно ли работает та система, которую с 1 сентября ввели, и просрочка вообще, в принципе, продаваться не может. Вот сейчас бы хотелось бы спросить тех, кто участвует в торговле, но пока не заработала обратная связь.
8: Жалко.
1: А второе, вот как раз, когда мы читаем, когда прошла проверка, ну вот отравление, проверка, отравление, проверка, один и тот же набор нарушений, как под копирку. Вот тут не было того-то, тут производились в одном помещении разные товары, которые не должны даже рядом находиться, ну и так далее. Вот прям одно и то же. И
8: причем они чаще не являются причиной событий, из-за которых пришли.
1: До кучи находят все.
8: До кучи. Ну, потому что это правильно, что до кучи находят все, потому что вот эти правила санитарные, они, как правило, дорожного движения. На самом деле написаны, в общем-то, не просто так.
1: Да, можно как-то скорость-то превысить и не попасть в ДТП, но это же нарушение.
8: Ну, это нарушение, да, и оно потенциально очень опасно не только для тебя, ну, тебя сам виноват, а для окружающих людей. Вот в чем дело? Вот тут то же самое. Да, вроде бы, ну что такое товарное соседство? Ну, ты не соблюдаешь. Лежит у тебя кусок мяса, и рядом торт, условно. Ох, какие у меня ассоциации странные сегодня, да? Вот. А это, вроде бы, ну, стоят и стоят, но это действительно опасно. Это действительно опасно. Даже при наличии всех документов, подтверждающих безопасность и то, и другое, это не должно быть вместе. Да, потому что это продукт, который сырой, требует приготовления, и к нему другие требования. Это продукт готовый, который не требует приготовления. Никакой термической обработки. И что мы с вами можем поступить, получить по факту? Мы можем получить по факту серьезное отравление у человека, который этот торт купит и съест его. Да? И вот этого много всего. Санитарные книжки. Вот у них все претензии, да, не оформлены, там, недооформлены, отсутствуют. Ну и что? Здравствуйте, что значит «ну и что»? Если мы, да, вот вспомним, для чего они нужны, да, это тот документ, который подтверждает, что работник, который будет работать с пищевой продукцией, да, и будет работать вот своими, да, вот...
1: Здоров. Ну, то же самое, как с водителями,
8: ну,
1: таксистами,
8: почему же нет?
1: Автобусов.
8: Да,
1: кто же допускает?
8: Ну, вам хочется, чтобы человек с каким-то социально опасным заболеванием, да, раскладывал салаты вот в эти лоточки, которые потом вы купите. Ну, вот захотите?
1: Нет, конечно.
8: Ну, конечно, нет. Ну, елки-шпалки, кто скажет, да мне вообще все равно. Вот. Поэтому, вроде бы, на первый взгляд, вот, ну, что это такое? А по факту, если еще это комплекс, вам любой санитарный врач скажет, это бомба бактериологическая, биологическая, не знаю, какая там еще. Вот. В отношении покупателей, которые приходят. И вообще, на самом деле, порядок, он должен быть. И если вы занимаетесь этим бизнесом, нужно понимать, в чем этот порядок должен быть. И нанимать нужно на работу специалистов, которые знают, в какой температуре хранится определенный продукт питания, что нельзя хранить вместе, как нужно маркировать эти баночки, которые вы складываете в холодильнике, как эти холодильники должны проверяться. Опять же, вот эти температурные режимы. Вот, когда мы заходим в магазин и чувствуем плохой запах, это 100% нарушение температурного режима в какой-то там витрине. А это что означает? Это означает, что где-то что-то подпортилось. И не факт, что это где-то подпортилось, не попадет к вам потом на стол.
1: Но вы же потом нюхаете, наверное, если... понимаете, что...
8: Ну, знаете ли, после ковида, говорят, не все хорошо нюхают. Ну, это я шучу, конечно, сейчас, да, грустная, может быть, шутка, но все-таки, да, ну, нюхаем мы, ну, не у всех есть такой нюх, не все определяют. Некоторые думают, ну, я же все равно отварю этот кусок, да, а некоторые понюхать забудут. Некоторые ребенку, да, в тарелку бросят, потому что времени нет проверить, там, или пожилому человеку. А пожилой человек вообще уже ничего не нюхает, у него уже его нет. А ребенок не обратит внимания, потому что он на ходу все это хватает. В общем, тут, знаете, сценариев развития этой истории очень много. Но я к чему? Вам же что? Вот оно испортилось, его опять заморозили. Да вы не поймете, что оно пахнет. Вот вы берете замороженный кусок мяса. Вы его и бросаете, этот замороженный кусок мяса, в духовку, в условную или в условную самый кастрюлю. Ну что, мы прямо вот за разморозками занимаемся.
1: Конечно.
8: Нам, ну, какой же вы прекрасный. Ну, не всегда. Бывает так, что прям вот бросаешь, оно там и
1: кипит. Размораживается.
8: Да, и всякое бывает. Ну,
1: бывает,
8: ну да,
1: да,
8: историй много, рецептов много. Времени у всех нет. Мы живем в такое безумное время спешки, скорости и так далее. Поэтому не всегда у нас есть возможность поверить, перепроверить. И мы же почему этого не делаем еще? Мы же полагаемся на совесть и честь вот этого самого
1: вот,
8: пивовара.
1: Вот, ответственный бизнес должен быть.
8: Да, конечно. Конечно. А ответственный бизнес как он? Ведь в свое время, когда, помните, опять мы вспомним «Жизнь Мартуш», простите, но опять же ведь, ну, вот на «Портаче любви», да? Помните вот эти вот массовые истории, очень грустные, неприятные, и мы все сокрушались, и на самом деле очень сочувствовали и нам, и им. И тогда, да, вот ключевой, скажем, руководитель этой всей истории, он что сказал? Он сказал... Был такой-то момент, да, один из комментариев, что да лучше бы эти проверки были. Ну, смысл такой,
1: да,
8: плохо,
1: да,
8: что их нет.
1: Ну, потому что за всем не уследишь.
8: Ну, да, потому что и А,
1: факт.
8: За всем не уследишь, Б, не все знаешь. Когда приходят люди, знающие и понимающие, говорят, так, стоп, у вас тут вот тут, вот тут, вот тут бардак. Вам нужно навести порядок, мы тебе даем на это ровно месяц.
1: Угу.
8: Вот в чем, да, я сейчас говорю про эти внеплановые проверки. То есть тебя не штрафуют, упаси бог, сразу же, да. Тебя там не сразу же там не наказывают, не закрывают навсегда. Тебе дают время исправиться. И человек, знающий и понимающий, санитарный врач, который имеет специальное образование, да, кстати, очень редкое образование, очень классное образование. Человек, который имеет опыт, он тебе говорит, исправься. Если не исправишься, мы тебя закроем. Ну, правильно же.
1: Ну, вот сейчас очень хорошее время для того, чтобы переделать все регламенты. Сейчас вот этот мораторий, наверное, дает возможность чуть-чуть выдохнуть и как раз сделать такие регламенты, которые будут направлять на предприятие проверки не с целью оштрафовать. То есть задача будет не найти что-нибудь, а всегда найти можно что-нибудь.
8: Естественно.
1: Вот. А именно показать такие учебные проверки. Условно.
8: Может быть. Но у нас же есть такое понимание, как профилактические проверки.
1: Да,
8: да, есть они. Но насколько они чисты, я, к сожалению, не знаю. Вот, ну, хотелось бы, конечно, да, эту информацию. А надо посмотреть. Кстати, вам уже пришел отчет государственный по защите прав потребителей за прошлый год. Я посмотрю. Ну, кстати, да, там, наверное, очень много есть информации. Просто пока не было времени. Вот лежит на столе. Надо прямо вот сесть и все это изучить. Ладно. Есть такой у нас, да, государственный доклад, ежегодный делает на основании всех цифр, которые предоставляем, в том числе мы. И вот есть такой свод по Свердловской области, всего, что у нас происходит. Очень, кстати, интересная история. И готовит его Роспотребнадзор, управление Роспотребнадзора. И спасибо им, потому что работа колоссальнейшая проводится. Ну ладно. Что-то я хотела другое сказать, что-то я
1: посмотреть
8: хотела
1: проверки.
8: Сказать. Нет. Какая-то мне мелькнула очень хорошая мысль, и эта мысль куда-то умелькнула.
1: Ну,
8: ладно. А, я вот что хотела сказать. Да, мы же с вами говорим о том, что все равно скажу, что действительно проверки никто не любит. Вот я сама, как руководитель муниципального учреждения, нужно понимать, что меня все время проверяют. Да, ну вот. И когда к нам приходит очередной проверяющий,
1: ощущение?
8: Да, конечно, первая неделя это состояние стресса. Это безумно не нравится. Это безумно раздражает. Это мешает работать. А потом, когда ты входишь в вот этот процесс, и ты получаешь результат, ты понимаешь, ну, слушайте, ну здорово, хорошо. Почему? Потому что, ну, есть вещи, которые ты не видишь, ты не замечаешь. Есть вещи, которые ты не знаешь, потому что они новые. Есть вещи, которые, ну, так случилось, ты даже и не думал, что это как-то вот неправильно, да? И замыливается же взгляд. И когда тебе специалист, человек, там, финансист, например, да, говорит, там, ревизор, он говорит тебе, вот тут надо поправить, он тебя не наказывает, он говорит, надо поправить. Ты ему говоришь, спасибо, ну классно. И вот мы, да, сначала такое, ух, не надо, а потом такие, ой, да классно, что пришли. Мы сейчас все это исправим и сделаем, и у нас будет вообще, у нас и так почти идеально, сейчас будет совсем идеально, да. И я думаю, что отношение бизнеса, оно должно быть примерно такое же. Если да, вот эти...
1: Изменится порядок,
8: да,
1: там,
8: вот,
1: со всех сторон.
8: Будет хорошо проверяющий изначально, да, приходить, ревизор, относиться нормально, лояльно, правильно, строго, естественно, потому что...
1: Угу. Ну, тут нельзя, ну, тут без не строгости.
8: Но при этом результат будет какой? Исправься, поправься.
1: Так это
8: но это
1: же...
8: какой штат нужен ревизоров?
1: Так вот, это раз...
8: Я
1: это
8: говорю, сколько это все
1: такие
8: потянем мы
1: истории,
8: бюджетом.
1: Когда предприниматели не знают закон о защите прав потребителей, себе выдумывают какие-то свои правила и думают, что это все именно так и должно быть.
8: Конечно.
1: И ответственные что делают? Идут, например, к вам или садятся, изучают документы, чтобы потом не попадать в истории с судами.
8: Или получают от нас претензию, да, претензия, которая предъявляется с нашей помощью, это тоже такая, знаете, я всегда говорю, воспринимайте как такую очень доброжелательную, да, ревизию извне. Mm-hmm. Вот вам предъявили претензию на нашем бланке, где написано, такая-то статья, пункт договора, он ничтожен, потому что и нормальный предприниматель, он скажет, ого-го, а я и не знал,
1: вот,
8: поправлю.
1: Вот, вот. Когда
8: у нас, кстати, такая история была, у нас есть очень интересная жалоба, ох, мы о ней писали в нашем канале «Макс», подписывайтесь уже, наконец, уважаемые слушатели, там правда интересно. Так вот, мы писали об одной очень интересной, прикольной истории. Почему же нет? Грустная история для потребителя. Ну, она прям на самом деле какая-то такая на грани. Человек переезжал из квартиры в квартиру и заказал специалистов. Ну, в общем, людей, которые... Нет, людей, которые могут собрать вещи, упаковать и перевезти. Все просто. Бытовая техника, вот, в первую очередь, упаковали, уложили в машину. А он сам поехал с семьей домой в другую квартиру ждать, когда все это привезут. Мебель и бытовую технику. Ждут, ждут, ждут, ждут. Машины нет. Поступает звонок. Или он дозвонился. В результате оказывается, что машина с мебелью и бытовой техникой, она попала в аварию жесткую. Вообще прям серьезную. А ребята, видимо, я не знаю, может, в больницу попали там, да, грузчики и водители. Не знаю, история умалчивает. Может, не попали. Ну, то есть машина повреждена точно, поэтому все, что там было, перекладывают в другую машину и из другой машины уже привозят. Что привозят? Битая, разбитая, побитая, неработающая. И все это им так, вообще, не сомневаясь абсолютно, отдают и уезжают. Но при этом денег с вас не возьмем за услугу. Ну, как
1: ну,
8: бы,
1: вот тут
8: да.
1: перемешанная мебель.
8: Ну, это я так уже сейчас, конечно, рассказываю, утрирую, потому что, на самом деле, история грустная, а пока еще конфликт не разрешен. Вот. И что получается? Человек сидит без холодильника, без кровати и так далее, и так далее. А ребята, ни договора, ни квитанции, ничего нет. И они такие подняли руки. И мы им говорим, так, как так? Вы давайте как-то уже решайте вопрос. Ну, так это же вот ведь со всеми же может такое быть. Никто же от этого не застрахован. Ага. Получили мы ответ. Нет, ну, во-первых, застраховаться надо. Ну, надо бы, наверное, надо бизнес-то бы, наверное, такой себе, да, небезопасный. А во-вторых, что за позиция, никто не застрахован.
1: Вот такая у нас позиция, правильно, застрахован еще после перерыва.
8: Вот,
1: вспомним.
8: Да, еще расскажу дальше историю.
1: Да. Хорошо, мы сейчас прервемся. Ну, связи у нас нет, поэтому просто слушайте, не переключайтесь. Через несколько минут вернемся в студию.
9: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
10: Кино.
9: В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Он проводится уже в 37-й раз. И из почти 500 поданных заявок в фестивальный конкурс попали только 34 картины. Основная площадка фестиваля – Дом кино. Ну и также показы состоятся в пространстве «Фонд» на улице Белинского, 19, и в духовно-просветительском центре «Царский», а еще в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все показы свободный, кроме церемонии открытия и закрытия. На них можно попасть по приглашениям. Фестиваль «Россия» проходит в Екатеринбурге до 5 октября.
10: Театр.
9: Год уральского рока продолжается в октябре музыкально-театральным проектом «Рок-тябрь». Зрителям будет представлено несколько спектаклей из Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска. Так, 12 октября во Дворце народного творчества на фестивальной 12 идет рок-мюзикл «Время не ждет» Свердловской мускомедии по песням группы «Чайф». Здесь звучит 25 песен группы, включая «Оранжевое настроение», «Псы с городских окраин», «Никто не услышит», «17 лет», «Время не ждет» и других. Рок-хиты приобрели оркестровый объем и звучат они в исполнении группы «Blues Doctors» и ансамбля «Изумруд».
10: А также
9: 17 октября в афише видеоверсия мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой». Это постановка Иркутского музыкального театра В ее основе повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В этом спектакле звучит 19 композиций группы Nautilus Pompilius. Над музыкальным оформлением и партитурой работал композитор Александр Пантыкин. Показ будет приурочен к 65-летию Вячеслава Бутусова, а перед показом в Доме кино состоится творческая встреча с Пантыкиным.
10: Кроме того,
9: далее, 19 октября в Центре культуры «Урал» будет показан мюзикл «Скованный одной цепью» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Спектакль основан на дневниках, опять же, композитора Александра Пантыкина, дедушки уральского рока и основателя группы «Урфин Джуз». Он выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком, а поставил мюзикл режиссер Дмитрий Отяковский.

0: И завершится срок. Октябрь 23 октября.
1: Заказываю клининг какой-нибудь компьютер.
2: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Повтор программы.
4: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
5: Добрый день, у микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. И я с удовольствием и радостью сообщаю вам о том, что в студии со мной в прямом эфире Олег Шуловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза, главный офтальмолог Минздрава Свердловской области, заслуженный врач Российской Федерации и прочее, и прочее. Олег Владимирович, здравствуйте.
6: День добрый всем.
5: Ну, поговорим о дне текущем для вашего замечательного центра. Чем живете, какие достижения, какие планы. Ключевой вопрос, чем сейчас живет центр, какие задачи в приоритете. Я вот так прикинул их для себя и предлагаю по очереди пройти по ключевым направлениям. А вы, если что, меня поправите. Давайте. Скажете, да это не ключевое, про это мы вообще говорить не будем. Или наоборот, что-нибудь добавите. Ну, прежде всего, ключевое для вас, безусловно, это обследование, это операции. Как здесь планы бьются с реальностью?
6: Нормально. То есть, в принципе,
5: все по плану.
6: Все по плану. Мы видим некоторое снижение, которое продолжается, там, допустим, по платным услугам. Но это общий, в общем, тренд, как бы такой общероссийский. Это же мы видим у наших коллег и по столичному региону, например. Хотя сложно сравнивать, но все равно, тем не менее, это тоже есть. Никуда, так сказать, не спрятать, ну и незачем, в общем. То, что касается территориальной программы госгарантии, она сохраняется незыблемой. Даже, в общем-то, увеличивается год от года. Все-таки понемногу, но увеличивается. Какие проблемы в программе госгарантии, но стали менее доступны взаиморасчеты между территориями. То есть, если раньше пациент с другой территории мог по желанию просто обратиться и приехать, и предъявить полис, и ему была бы оказана помощь, то сейчас не так. Сейчас надо получить направление с территории специальной формы, и только в случае, если это направление есть на руках, то тогда пациент может быть помощь оказана. Но я сейчас о плановой помощи, конечно, говорю, не о неотложной, безусловно. Вот. Поэтому в этом смысле есть определенные проблемы, но будем работать больше на территорию, на свою, так скажем. Потребность тем более, что есть в этом. Ну, продолжаем.
5: Но в последние годы, вот я посмотрел, цифры были примерно такими. 250 тысяч обследований и, соответственно, обследованных за год. 50 тысяч операций. Из них примерно половина по госгарантиям, то есть ну, по примерно, ОМС. Этот год вот он примерно в этих же
6: примерно
5: параметрах.
6: Примерно в этих параметрах, да. Чуть-чуть подвижки есть всегда, то есть за прошлый год и за эти полгода. Чуть превалирует программа госгарантий над платными услугами. Ну, да, это... Такова реальность, в общем, сегодняшнего дня.
5: Ну, это такая текущая деятельность. Кроме того, есть работа, скажем так, перспективная. Всегда ведь, сколько уже центр существует? С 88-го года?
6: С 88-го, да.
5: Это, получается, 38 лет будет в этом году.
6: Будет в этом году.
5: Да. Ну, это серьезно. Да. Так вот, всегда есть и планы, и работа по... развитию, скажем так. Это стройки, это ремонты. В 2026 году что строите, что ремонтируете, что, может быть, закупаете? Какое-то оборудование и так далее.
6: Закупаем мы непрерывно. То есть это процесс, если касаемо оборудования, он непрерывный совершенно. То есть это не то, что там мы там как-то закупки планируем там на конец года или там раз в год там, или раз в два года. Нет. Это процесс непрерывный, потому что что-то выходит из строя, что-то надо в плане
5: что-то
6: развития.
5: Что-то планово купить, обновляется.
6: Что-то морально устаревает, да. И надо двигаться вперед. То есть эта программа, она абсолютно незыблема, всегда остается, и она занимает существенные траты каждый год. То есть ремонты по зданию, да, они продолжаются в этом году. Мы вот там двинулись дальше, отремонтировали холл диагностически огромный совершенно. Сейчас нам остается всего один отремонтировать. Это такое из общего пространства, которое нельзя делать частями.

0: установки клиники и так далее. Дальше будет, в общем, попроще. Опять выкопали там подвал и сделали опять часть цоколя, обустроили еще. Но там достаточно, там, наверное, метров 500 квадратных, не меньше.
1: Вгрызаетесь в твердь земную.
0: Ну да, надо же, в общем, как-то расширяться. И вот мы выбрали...
1: Вглубь.
0: Этот путь вглубь, да, можно опускать вниз подразделения не основные, второстепенные. Ну, например, у нас айтишники, они на цокольном этаже. Вот, ну и так далее. То есть гардеробы все на ординаторские, это все цоколь. Вот, это не значит, что там плохо. Там есть свет, там есть естественный свет, там есть вентиляция и там есть кондиционирование. То есть там полные, как говорится, условия абсолютно в офисе сделаны. Вот в этом году тоже мы над этим работали. Ну, что говорить. Научная программа, конечно, то есть вот три диссертации готовятся к защите. То есть публикации, патенты, движение, это все идет.
1: Это тоже все таким постоянным потоком. Развитие филиальной сети. Как оно движется? Ну, есть ли какие-то планы здесь, да, ближнего, конечно, планирования, среднего, дальнего?
0: Ну, сейчас мы только с вами обсуждали, так сказать, кредиты.
1: Но это было до эфира.
0: До эфира, да,
1: не
0: поэтому
1: знают.
0: В части развития...
1: Дороговато сейчас, да, капитальные
0: сейчас дороговато, строительство. Но вот, собственно, у нас есть совместные проекты с УГМК холдингом.
1: Да.
0: И здесь, в общем-то, порядок. Верхняя Пышма, жителей можно обрадовать. Скоро будет новая глазная поликлиника двухэтажная там введена в эксплуатацию. Вот, и... Это взамен, так сказать, нашей мини-поликлиники на 300 квадратных метров будет 1500 квадратов. Ну, соответственно, с расширенным штатом, с отдельным этажом для детей, с отдельным этажом для взрослых. То есть, ну так, все по-серьезному. Потому что Пышма Верхняя развивается. Это, в общем, и количество жителей там увеличилось. Инфраструктура сегодня, конечно, обзавидуешься. Все-таки город точно в развитии находится, слава богу.
1: Да.
0: Поэтому вот этот проект, он, опять же, совместный с холдингом, он, в общем, как-то очень серьезно вписывается, в общем-то, в ту программу города, который вот есть в развитии сегодня.
1: Вот. А сколько это когда, кстати?
0: Ну, мы заканчивается сейчас проектирование. То есть проектировщики совместно с нашими ребятами, значит, заканчивают последние штрихи, там идут согласования. Я так надеюсь, что где-то в декабре они начнут уже там ограждать площадку, рыть там. Ну, строительство это год примерно, потому что они делают быстро все очень. И пока пойдет закупка оборудования и всего прочего. У нас уже давно готовится персонал туда дополнительный, который там будет работать. И, в общем-то...
1: А там будут прям постоянно сотрудники?
0: Постоянно.
1: Или это вахта, условно говоря, то тут, то там, то в Екатеринбурге?
0: Верхняя Пышма постоянно. Постоянно и работают, и будут постоянно работать. Это фактически тут нет разрыва между Екатеринбургом и Пышмой Верхней.
1: Ну, это да, такая часть то большого Екатеринбурга.
0: Веер, например, и там буквально... Чуть проезжаешь, и ты уже в Верхней Пышме.
1: Да.
0: Здесь, ну, что, рейсовые ходят, трамваи, нормальная логистика. Когда они нам предложили там создать первый проект совместный, ну, я еще, собственно, сомневался, думаю, ну, чего это так близко от Екатеринбурга делать, а оказалось, что он, в общем, там очень даже на месте и очень даже востребован. И, кстати говоря, там услугами пользуются не только жители Верхней Пышмы, Екатеринбург, вот этот район ближний, Уралмаш, они туда с удовольствием двигаются, потому что близко и, в общем-то, нормально. И в программе госгарантий, о которой мы начали разговор сегодня с вами, так что это здорово.
1: Но это то, что касается новых проектов, но действующие объекты филиальной сети, которые были открыты раньше, ну, там, я так понимаю, все стабильно, все нормально.
0: Ну,
1: то,
0: да,
1: что было
0: там
1: запущено, оно работает.
0: Там идут ремонты, конечно, периодически, так сказать, все поддерживается в нормальном состоянии, закупается оборудование тоже, то есть готовятся кадры, не без этого. В общем, так что все, да, все нормально. С хозяйством все в порядке.
1: Ну, это замечательно. Олег Шиловских в прямом эфире Радиофорум 104.5 FM, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза. Обязательно мы с вами поговорим про такое важное направление, как командообразование, как кадровая деятельность. Но сейчас я предлагаю все-таки вот о чем подробно поговорить. Есть такое направление работы, как научная деятельность. Ну, вот вы, например, про диссертацию уже сказали. В сентябре, то есть совсем недавно, недавно группа товарищей, скажем так, из центра во главе с вами, Олег Владимирович, ездила на большой научный саммит в Лондон. Конгресс Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов, так это называется. Да. Расскажите, что это за мероприятие, какие цели и задачи ставила перед собой уральская делегация, ну и как вы их героически выполняли там?
0: Традиционно, я сейчас уже точно, наверное, не вспомню, когда мы первый раз приехали на этот саммит, это, по-моему, был 95-й, наверное, год. Это было, наверное, первое наше посещение Европейского конгресса, и с тех пор мы, в общем, почти не пропускали, так скажем. То есть я член европейского общества, немецкого, американского и так далее.
1: И же с ними.
0: Да, поэтому, ну вот, европейский этот конгресс, пока он остается, собственно, доступным в плане вот пути, визы и так далее, и всего, значит, конечно, мы хотели бы и дальше, в общем-то, посещать, с чем все связано, ну, с тем, примут наши работы или нет. То есть мы отправляем работы, если, значит, оргкомитет принимает в научную программу эти работы к докладам, вот, то мы собираемся тогда. То есть они дают отмашку, что работы приняты. Тогда можно ехать. То есть туристы не ездят, конечно. То есть ездят те, кто будет там выступать. Вот поэтому, на мой взгляд, важно очень. И мы вот, допустим, позапрошлом году в Барселоне, после перерыва, связанного там с событиями, с ковидом и другими, как говорится, делали определенные пропуски в визитах. Но вот с позапрошлого года, в общем, восстановили эту площадку. Она важна, потому что это огромный конгресс. Он считается европейский. Европейское общество. На самом деле там, в общем, все страны участвуют.
1: Фактически мировой.
0: Фактически мировой, потому что 15 тысяч специалистов приезжает со всего мира. Вот. Очень разношерстно все. И доклады отовсюду, и из Индии, и из Китая, и из Бразилии, и из Америки, из Европы, естественно. Так что, в общем, общение такое очень интересное.
1: Простите меня, дилетантский вопрос. Из того, что вы там увидели, что-то удивило, что-то поразило? Или вас, Олег Владимирович, с вашим-то опытом довольно сложно, наверное, как-то такую эмоцию вызвать?
0: Повстречались с немцами, значит, то, что я от них услышал, они были очень рады. То есть они были у нас много раз. И вот на евроазиатской конференции у нас же большие делегации приезжали.
1: Да,
0: с Германии,
1: да, было дело.
0: С Италии и так далее. В общем, и выйдя в нас, они, оказывается, смотрели с последней евроазиатской конференции онлайн нашу живую хирургию. И когда увидели нас, сказали: вам тут нечему учиться, значит, так как вы никто...
1: Вы сами давайте учите.
0: Никто не оперирует здесь. Ну, на самом деле, конечно.
1: Это грубая лесть? Или вы все-таки готовы с этим согласиться?
0: Ну, отчасти. То есть всегда же ты должен сопоставить, где ты находишься. И эти мировые площадки, они нужны, наверное, и для этого в том числе. И когда ты чувствуешь себя окей вообще. И очень будешь разочарован, если ты отстал в чем-то. Поэтому здесь, конечно, надо двигаться, надо смотреть. Это важно, в общем-то, и для ребят, которые вот следующее поколение. То есть у нас в делегации были ребята помладше, которые... Ну, вот это поколение второе, это наши дети фактически уже.
1: Но им как раз и надо набирать этого опыта.
0: Да, и опыта, и потом вот ощущение себя окей, что ты вообще здесь-то на передовых ролях смотришься со своими сообщениями. Потом у них, конечно, у этой молодежи нашей лучший язык. То есть они уже быстрее, так сказать, адаптируются. Я вот так прямо с наслаждением смотрел, когда наш вышел на доклад, и еще не на доклад даже, а вот начал листать свои,
1: на подготовку к докладу,
0: свою презентацию. Вот тут же окружили такие же молодые коллеги там и начали задавать ему вопросы. Он спокойно с ними общался, отвечал. Это еще до доклада даже вот эта дискуссия развернулась. Они просто увидели, как он прогоняет презентацию свою. И, ну, вот это очень здорово, мне кажется. Вот это свободное общение, которого у нас, в общем-то, не было. Был у нас язык и остается, но он такой, в общем-то, не совсем такой. Вот,
1: скорее,
0: как
1: бытовой.
0: Как, в общем-то, у них, угу. Конечно. И это, ну, мы прилагали усилия, чтобы наши дети свободно говорили. Всячески способствовали этому, но я так сейчас увидел.
1: Ну вот кому-то и пригодилось.
0: Что это получается. Потому что я помню себя на экзамене по немецкому в мединституте. На втором курсе я думаю, ну все, сдал, и больше же он мне ведь не, реально-то никогда не понадобится. Ну что, это 82-й год, но неужели я думал, что я когда-то поеду куда-то хоть вообще?
1: Ну, в турпоездку в ГДР?
0: Нет, ну это разве доступно было? Вы что? То есть это, нет, это ездили только вот
1: это тоже было не так просто.
0: Было
1: не надо тут иллюзий по этому поводу испытывать.
0: Нет, то есть простым смертным это было недоступно. Или как-то случайно просто могло занести, но никак. Так уж не продумано, не планово, так скажем, и так далее. Дай-ка я поеду в ГДР, да, это же смешно. Это также смешно, когда Жванецкий выступал в 84-м году в каком-то огромном зале и сказал одну лишь фразу. Он тогда короткие такие фразы выдавал, значит, мне в Париж по делу срочно. И зал умер от гогота просто. Все сложились там в креслах своих, понимаешь. Мне в Париж по делу срочно.
1: Ну, понимая контекст.
0: Да, да.
1: То есть а это, сейчас вот скажи кому-нибудь.
0: Ну... Да.
1: Потребует пояснений.
0: Да, вот именно.
1: Шаг назад сделаем. Вот вы подчеркиваете, и вы уже сказали в нашем эфире, что участие в таких международных мероприятиях необходимо для того, чтобы понимать, где мы находимся относительно других, относительно лучших в мире прямо сейчас. Так вывод-то какой? И где мы? В чем мы идем в ногу, так сказать, с мировой прогрессивной общественностью? А в чем отстаем?
0: Мы идем в ногу, конечно. То есть единственная проблема, которая сейчас в России, ну так скажем, проблемная, это, например, вопрос там пересадки роговицы. Ну вот он, мы, конечно, серьезно в целом в стране отстаем от...
1: А там уже это
0: того,
1: есть.
0: От того количества, так скажем, потому что потребность есть, но мы ее не удовлетворяем в стране сегодня. Вот. Ну отчасти это, в общем-то, проблема в законодательной базе. Там это, в общем-то, операция совершенно рядовая. То есть если она нужна, ее сделают. А у нас это проблема сегодня. Поэтому вот здесь мы...
1: То есть тут проблема не в том, что мы что-то не умеем, нет, в чем-то некомпетентно.
0: Мы владеем
1: именно вопрос в законодательстве.
0: Да, и вопрос законодательства, да, конечно, скорее всего. Ну, не скорее всего, точно.
1: А в остальном?
0: А в остальном?
1: В массовом секторе,
0: в остальном,
1: прежде всего?
0: Нет, конечно. Ни в коем случае мы не отстаем. Все здорово. Но еще то, что приятно удивило, то, что, например, в общении с коллегами... Вот, например, коллеги из Германии меня убедили, что в Германии проблемы ретинопатии диабетической не существует. Нет таких пациентов. Нет диабетической стопы в Германии уже. То есть это, ну, настолько казуистика. Если такой пациент попадается, они говорят, то это вот какой-то свежий иммигрант только. Это не человек, который живет долго в стране.
1: Поясните для тех, кто не в теме.
0: Ну, то есть проблема диабета, они очень серьезно ее решили.
1: То есть на ранней стадии... Человек, ну, то есть, получает необходимую,
0: да,
1: терапию.
0: Необходимую терапию, они компенсированы все. То же
1: осложнений
0: самое,
1: нет, соответственно.
0: Осложнений тяжелых, диабетических нет. Это просто редкость сегодня.
1: А мы знаем, что диабет влияет на сосуды, в том числе,
0: да,
1: на,
0: конечно,
1: сосуды,
0: да,
1: глаза.
0: Да, разумеется. То есть у нас эта проблема, вот, собственно, пару лет назад объявлена федеральная программа по диабету в стране, в общем-то, и... Мы к этому, так сказать, стремимся, но вот мы видим, что есть, ну, скажем, места, где это, в общем, решено все. И люди не страдают, так не страдают от этого.
1: Вот. В общем, это та дорожка, то направление, в котором,
0: да,
1: надо двигаться.
0: Да, конечно.
1: Что-то еще, может быть, более прикладное для себя посмотрели? Какое-то, может быть, оборудование, технологии? Там,
0: нет,
1: же,
0: разумеется,
1: это, выставка большая,
0: нет,
1: была.
0: Огромная выставка, это тоже цель поездки, потому что, допустим, в прошлом году у нас делегация выезжала на... Азиатско-Тихоокеанский конгресс огромный, значит, который проходил в Гонконге. И, ну, первые отзывы были о том, что, ну, выставка гораздо меньше, чем вот на европейском конгрессе. И я, честно говоря, был удивлен. Думал, что уж там-то Китай там расстарается, что японцы подтянутся, там Сингапур, то все, но вот нет, не оказалось. А здесь все-таки ты видишь основные тренды, участвуешь в презентациях нового оборудования, в общем-то, включая и на закрытых презентациях, когда нет еще промышленных образцов, но ты видишь тренд, и ты пробуешь уже, имеешь эту возможность. То есть ты понимаешь, куда идет развитие. И вот сейчас, в частности, вот компания, с которой мы много лет сотрудничаем, американская, это Alcon, она вот на следующей неделе привозит нам на апробацию новые хирургические системы, новые генерации, которые вот сейчас только вышли. Они их уже зарегистрировали очень быстро в России, слава богу. И мы работаем на предыдущей. Еще в России нет. Да и на Западе еще нет, собственно. Но вот мы сейчас будем пробовать. И должны акты по апробации, наши впечатления, все, так сказать, описать. этого оборудования. Но у нас уже это будет первая, вторая, третья, четвертая генерация, уже с которой мы вот будем работать, в общем. Поэтому я думаю, что это закончится все переоснащением, как и в предыдущие, так сказать, были годы. И мы опять пойдем вверх по технологиям, конечно.
1: А это для каких операций?
0: Это на переднем отрезке хирургии, на заднем отрезке. То есть это вот поставят они два разных хирургических машины вот, для, ну, практически закрывающей, там, я не знаю, 80% спектра хирургии. Угу. Поэтому это важно. Сейчас придет микроскоп новый, мы купили, который с вмонтированным внутрь оптическим когерентным томографом, то есть можно будет интраоперационно делать контроль и переднего отрезка, и роговицы, и сетчатки по слоям, если ты оперируешь.
1: Прямо в моменте.
0: Прямо в моменте, да. То есть это, ну, тоже серьезный такой прорыв, в общем, это приведет к серьезному прорыву, к переоценке, в общем, каких-то моментов в ходе хирургии и так далее. Это всегда постепенно, как снежный ком, значит, накапливаются вот эти вот положительные вещи, которые потом превращаются в какие-то новые технологии вообще, новые подходы.
1: А что-то из того, что вы привезли, что вы показывали мировому сообществу офтальмологов, произвело какое-то впечатление на тех, кто там собрался?
0: Ну,
1: еще раз, это же не просто были какие-то доклады, да, там слова, и, я так понимаю, и видео показывали,
0: конечно,
1: и фотографии.
0: То есть
1: прямо вот такая живая хирургия фактически.
0: Ну, собственно, призов мы не рассчитывали сегодня получить, как говорится, обстановка не та, в общем-то, я так думаю, вот, потому что призы-то мы получали за лучшее и на американских, и на европейских, и на немецких.
1: А они предусмотрены такого рода
0: мероприятия?
1: Ну да,
0: они предусмотрены, да, поэтому мы без призов, но интерес был, так скажем, поэтому я это прекрасно все понимаю, осознаю. И,
1: общем, но, опять же, не было бы интереса, не отобрали бы.
0: Ну, они бы просто...
1: И не пригласили.
0: Они бы не пригласили, если бы уж совсем не интересно. То есть можно спокойно отказать, в общем-то, проблем никаких нет. Сказать, что, ну, извините, в следующий раз и так далее. Ну, нет, вот они 5 работ приняли все. Так
1: куда нормально. Теперь? На какие научные мероприятия планируете выдвигаться? Или, может быть, наоборот, здесь
0: нет,
1: будете
0: здесь,
1: встречать?
0: Здесь мы активно, в общем-то, и осень активная достаточно. В Москве крупный конгресс прошел сейчас, и, в общем-то, 2 даже. Вот, и продолжается вся эта активная осень. И так что это то, что касается в стране, это все продолжается. То есть это все будет, и мы участвуем традиционно в самых крупных событиях. Безусловно, где-то просто поддерживаем. Вот завтра я, например, в Курган уезжаю. У них 85 лет госпиталю, где базируется их главное глазное отделение. Вот они пригласили, что мы приехали, выступили. У них специально.
1: Это же ваш родной регион.
0: Секции и так далее. Так что вот завтра я, например, буду в Кургане.
1: Угу.
0: Вот. И да, почему нет? То есть общаемся, продолжаем и работаем вместе.
1: Я напомню, в прямом эфире радиофорум 104.5 FM Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, хирург. Вот сейчас про кадры мы с вами поговорим. Я обратил внимание, Олег Владимирович, что в стратегии развития вашей организации есть и такой документ. Это здорово, что он у вас существует. Есть такая фраза: «У нас нет одиночек». Вот я прям зацепился за нее. Такая яркая, прям выпуклая. Что это значит? Объясните, пожалуйста.
0: Ну, как это я подразумеваю под этим такую вещь. Вот представьте себе, что вы записываетесь на прием к какому-то врачу, там, не знаю, в клинику, в частную. Вот вы изучаете там этого врача.
1: Этот хороший, этот похуже.
0: Чего там про него написано. Да. Но это же просто буквы и цифры. Я лично понимаю, что там, допустим, эти все регалии, которые, если я свои напишу, у меня не хватит визитной карточки.
1: Это
0: Я их всех пишу, нет, у меня на визитной карточке ничего этого нет, кроме того, что я директор. Вот и все. Вот. Но они что-то отражают, эти регалии? Как-то отражают они квалификацию твою или нет? На мой взгляд, конечно, не отражают никак, абсолютно.
1: Это даже
0: просто
1: так?
0: То, что ты набрал, как говорится, и так далее. То есть,
1: сложил в портфолио.
0: И не более того, конечно. Поэтому вот то, что касается, допустим, преимуществ, когда пациент попадает к нам, Значит, система построена таким образом, что потенциально каждый пациент может быть проконсультирован, ну, чтобы было понятно, например, директором. То есть не надо на меня записываться. То есть если это будет, так скажем, мой случай, то мне точно покажут. Обязательно. То есть я могу не заниматься там рутиной и не нужно, наверное. То есть когда пациент поступает там со всем абсолютно понятным, с обычной катарактой и так далее. То есть не нужен для этого профессор, чтобы поставил тебе диагноз вообще-то. То есть, ну, если будут какие-то нюансы, если это будет какая-то редкая вещь и так далее, то не только я, так любой специалист, который вот специализируется на чем-то отдельном.
1: На конкретном направлении.
0: На каких-то узких вещах совершенно, он эту консультацию получит. То есть он может, каждый потенциально пациент может получить консилиум с присутствием самых лучших специалистов, какие только есть. И в этом преимущество. Вот я это вот об этом все. Просто ты записался к одному, он тебя взял там, прооперировал, пролечил, лучший он, не лучший, ты получил то или не то, сложно. Особенно, когда нет там в клинике системы, ну, так скажем, единой системы подготовки, единой системы, значит, обучения, единой системы культуры, которая это все объединяет и так дальше. Ведь это очень часто так бывает. Если я показываю другому, значит, я, ну, не очень квалифицирован, да, или как это самое, или глупее. Но кто хочет оказаться? Вот когда ты пестуешь обратное, когда ты задаешь вопросы своему коллеге, то ты наоборот, ты, значит, ты грамотный человек. То есть все знать всего не могут. Если ты способен привлекать коллегу для этого, то это огромный плюс, а не минус. Для пациента в первую очередь.
1: Ну, то есть получается, что пациент в качестве услуги получает знания, умения, навыки не одного конкретного,
0: да, конкретно,
1: врача,
0: да,
1: каким
0: вот
1: он замечательным не был.
0: Об этом речь.
1: А всего коллектива.
0: Вот об этом
1: и в
0: речь.
1: Этом задача.
0: Да. Я-мы. Это называется. Вот и все. То есть и это огромное преимущество. Огромное. Этой идеологии, так выстроена идеология, ее нигде нет. Попал там, допустим, даже в федеральном центре в одно отделение, чтобы тебя повели показывать в другое, но это не принято вообще. Никак.
1: А как в таком случае ваш коллектив формируется, Олег Владимирович? Откуда берется свежая кровь? Когда и как вообще? В какой момент вы понимаете, что вот это ваш человек, ну, который, допустим, в ординатуру к вам пришел или где-то вы его еще
0: из
1: взяли,
0: нашего,
1: он останется,
0: да,
1: надолго?
0: Из нашего вуза, конечно. То есть приходят в ординатуру, в целевую. Во-первых, мы сделали совершенно удивительную ординатуру вместе с университетом. То есть это коммерческая ординатура, по сути, для университета. То есть мы университету платим деньги.
1: Вы за ординатуру. Университет.
0: Мы,
1: так.
0: Центр. Я, мы, центр.
1: Я, мы, да, платим, так.
0: Да. Значит, мы не берем деньги с обучающихся ординаторов. То есть они учатся у нас безвозмездно. Мало того, мы там платим какую-то небольшую стипендию в пределах там 40 тысяч в месяц, чтобы они могли, ну, пообедать хотя бы на эти деньги в течение месяца. Вот. Но они обучаются, им платить не надо ничего.
1: Угу.
0: Мало того, когда они закончат ординатуру, мы не требуем денег назад. И не требуем, чтобы они у нас остались.
1: Ну, это прям нетипично по нынешним временам.
0: У нас остаются только те, кого мы посчитали, что кто нам нужен. В общем, из
1: них. Это сколько в процентном соотношении?
0: Ну, я не знаю, там в прошлый год.
1: Там один из десяти остался.
0: Ну, не знаю. Позапрошлым мы из пяти одного, например, взяли. То есть,
1: тут целевых показателей нет?
0: Нет, никаких, абсолютно. То есть,
1: как
0: если мы планируем что-то в развитии, там, или мы понимаем, что,
1: да,
0: нам нужен определенный кадровый запас где-то, мы планируем, что мы возьмем там кого-то. Вот на эти вещи. А не просто так, что вот прям, это же каждый год происходит, ты же не можешь каждый год набирать там.
1: А штаты. Как долго этот процесс длится?
0: Ну, 2 года ординатура целевая.
1: А, ну, то есть это классика.
0: А сейчас еще добавили стаж 2 года. После ординатуры. То есть фактически до абсолютно самостоятельной работы у тебя 4 получается.
1: Угу.
0: За 4 года человек раскроется все равно. Его возможности, он нам нужен, не нужен. Но главное качество – это человеческие качества, конечно.
1: То есть, я думал, скажете, профессиональные.
0: Человеческие. Профессии научим. Если хорошие человеческие.
1: Не можешь, как там, научим, не хочешь, заставим.
0: Нет, заставим, нет.
1: Заставлять это не ваш метод.
0: Человеческое качество плюс желание. Вот это да. То есть, если человек подходит вот к нашей команде, к тем принципам ее формирования, вот, к этой культуре, вот, с ним комфортно вполне общаться. И это да. Потому что когда они ездят отдыхать, например, как возможно в один отель поехать 150 человек, например? То есть правком организует выезд. Ну, например, там в Египет, вот они в мае летали. 150 человек летит в один отель. То есть, значит, они не так друг друга достали на работе, раз они еще

0: Следователи связывают это с тем, что дети и подростки сейчас мало. На сайте написано, что офтальмологическая помощь...
1: Ну как, все меняется. Обычно же мы историю представляем как такой набор политических событий, ну, экономических, да, если мы говорим
2: да,
1: еще про...
2: Да, еще и процесс какой-то, да, типа, да, развивается.
1: Вот, а тут
2: линейно
1: вмешиваются
2: еще,
1: болезни. И на них начали обращать внимание не так давно, с точки зрения вот той теории политической, исторической, и довольно продуктивно иногда, потому что болезни связаны с множеством процессов, которые влияют как на взаимоотношения внутри сообщества, так и между сообществами в целом.
2: Но через запятую-то их изучали, наряду с войнами, ну, и прочими,
1: да,
2: бедствиями.
1: И еще в это время
2: тот же Томас Мальтус.
1: Еще в это время была чума. Угу. Вот если посмотрим там на классические
2: тексты. Да. Столетняя война, там еще чего-нибудь.
1: И чума.
2: Ну и чума еще. Чуть-чуть.
1: Вот именно. Но в последнее время, да, действительно, такой поворот случился, когда историки, прежде всего, ну, я, по крайней мере, в этой сфере, она мне ближе, начали изучать и болезни, как их влияние на общество, на политику, на экономику, на культуру. Технологию, культуру и на все остальное.
2: Ну, с черной смертью-то, которая, кстати, на самом деле не черная смерть, потом ее так обозвали, но с ней-то вроде, ну, сильно изучено и вроде много чего понаписано, и влияние ее сильно, как бы, анализировано, потому что действительно казалось бы,
1: здорово повлияло. А потому что там много... Вот интересная вообще ситуация, конечно, вот с этими чумами различными. Но вот эту бубонную чуму, ее же обнаружили-то только или обосновали в конце 19 века благодаря...
2: Кох, Пастер?
1: Нет, ну, Кох, ученик.
2: Ученики? Там какой-то японец и швейцарец.
1: Китасата Сибасабуро и француз Александр Ерсен. И от него назвали, собственно, бубонную чуму «Yersinia pestis». Вот эту палочку теперь, или что там, возбудителя, ищут, в том числе в костях. Археологи и сотрудничающие с ними микробиологи.
2: И у находит. Меня он где-то в подсознании откладывался как швейцарец. Ну, в общем, там...
1: Ну, может, швейцарец. Европеец. У него там сложная была биография по поводу передвижений. Так главное, что он изучал-то эту чуму не на европейском материале, как могло бы быть случиться в случае с черной смертью, которая как раз больше всего задокументирована на европейском материале и слегка на арабском.
2: Ну, как задокументировано? Чосер, там, не знаю...
1: Не-не-не.
2: Ну, то есть в литературе. А современные описания, они же такие полуфантастические. То есть там приходится отделять.
1: Приходится.
2: Вот нормальная вещь, а вот там, ой, кара божия, ой, там, еще и переписывают.
1: Но есть же уже документы, даже через которые можно статистику, ту или иную посмотреть, и этим занимаются целые группы историков, смотрят, сколько, как волны проходили, потому что чума, это не вот так вот, ну, что там, с середины 14-го по середину
2: 18-го. 1340-е, 1350-е.
1: Ну, вот это начало. А закончилось в 18 веке уже. Угу. И чума исторически волнами. То есть это прошло поколение, которое, ну, плюс-минус выработало какой-то там иммунитет. Старые блохи умерли, которые крысиные, которые переносят чуму, новые народились. И вот снова, потому что в источниках, прям во всех случаях чумы, одна такая деталь существует, что умирает прежде всего молодежь и дети. То есть, которые вообще никак не подготовлены, у них ничего, иммунитета никакого не выработано. Но это так, это...
2: Предыстория.
1: Предыстория. И вот такими волнами чума, вот эта вот самая, 14-18 веков, она наиболее известная, ее считают первой волной.
2: Ну, как первая? А все эти римские, там,
1: вот, а тут
2: кто там,
1: раз,
2: Антонинова, там, Юстинианова, там, их охапками. Да даже в нашем любимом Фукидиде какая-то такая...
1: Афинская чума, которой
2: Перикл-то похоже от нее.
1: Да не похоже, а умер от болезни, а там единственная болезнь.
2: Когда вскроют и найдут.
1: Кости-то находят. Я не знаю, нашли в Афинах или нет следы вот этот Yersinia pestis, но действительно, сейчас ее описывают как чуму. Они же разные там эти все болезни.
2: Чумы.
1: Но интересно, вот ты сейчас сказал, да, чумы, о том, что вот в Афинах, потом Антонинова чума знаменитая, а потом Юстинианова. Так вот, когда мы говорим об Афинах, это не стало глобальной болезнью.
2: Глобальной, в местной, того мира, для целого мира, причем где-то попадалось рассуждение в стиле альтернативной теории, что вместо там десятка лет могло оказаться, что если бы не чума, то Афины бы за пару лет эту войну бы выиграли.
1: Это хорошее замечание, мы должны о нем помнить, потому что это же сокращение военной.

0: силы, человеческой военной силы, и чума во всей истории.
1: И ресурсной базы.
0: Во все периоды истории, она, ну, такие глобальные болезни, они в том числе влияли на социальную жизнь, на соотношение
1: различных классов. Причем, почему про черную смерть, вот, которая 14 века так активно рассуждают, именно потому, что там даже не могут договориться, сколько человек погибло, и там от 30 до 60%. Не, ну, в разных местах. Вот и действительно глобальное потрясение. Ну, как глобальное? Оно было глобально везде, но Европу потрясло так, что действительно все переменилось.
0: Не только Европу, весь мир. Да, но вот если мы все-таки к античности вернемся, и как раз это показатель, что, да, афинская чума, вот эта самая, да, которая в Афинах была, она распространилась на довольно, ну, локальный регион, ну, скажем, на Балканах, да, и причем даже не на все. Затем Антонинова чума та же самая. Это уже та болезнь, которая фактически всю империю охватила. И тут тоже вопрос, привела ли эта чума к кризису так называемого Третьего века?
1: Скорее всего, привела.
0: А вот Юстинианова чума сейчас считается...
1: Привела к кризису вообще Рима.
0: Античности как таковой. И сейчас считается как раз первой глобальной волной. Потому что раньше даже в исследованиях исторических говорили, вот и какая-то непонятная Юстинианова чума, почти полумифологическая. Потому что источников не знали.
1: Так ведь надо же рассуждать по меркам того мира, а по не нынешним. По нынешним меркам, да, что там афинское, да, подумаешь, ерунда какая. А для этого мира, для них-то это была, ну, все, глобальная катастрофа.
0: Да.
1: Действительно, и точно так же есть у Юстинианова была глобальная катастрофа. А если еще сопоставить с нашим нынешним пониманием, ай, ковид, ковид, ковид, и уже про ковид понаписано немерено, как он изменил систему международных отношений и поведение государств. А вот так, ну, каждая смерть, это, конечно, жуткая трагедия, но, тем не менее, там какие-то доли процента от населения Земли.
0: Если ковид брать.
1: Ковид.
0: Да. А чума-то так выкосила.
1: Треть, а то и две трети населения Европы. Конечно, несопоставимые вещи.
0: И мусульманского мира. Они примерно одинаково пострадали, потому что, например, откуда она пришла, считается, вот черная смерть.
1: Да, там и Иссык-Куль поминают, Кыргызстан современный.
0: Или Китай.
1: Да, великий китайский
0: северный.
1: Шелковый путь.
0: Да, ну, в общем, много что... Опять путь звучит. Болезни распространяются глобальные ровно таким же образом, как формируется торговля,
1: по путям,
0: политические вот эти образования, да, империи прежде всего, которые соединяют несоединимое. Потому что почему в Афинах? Ну, вот жили они там.
1: Да, торговали.
0: Ну, торговали.
1: Морская торговля. Ну,
0: да.
1: А почему и Афины-то долбануло гораздо сильнее, чем Спарту?
0: Потому что более открыты миру были. А с миром приходят и болезни.
1: И вот интересно, что реакция какая разная. То есть, ну, вот 14 век, там, наоборот, Восточная Европа стала сильнее торговать зерном, стала вот житницей Западной Европы, именно потому что в Западной вымерли все крестьяне.
0: Их не работать.
1: Да. И интересно, что в Западной Европе из-за этого крепостное право фактически рухнуло, а в Восточной, наоборот, люто укрепилось. Именно из-за того, что, ну, вот стала Восточная Европа такой житницей Западной. А при этом, наоборот, при ковиде, ведь ковид очень сильно подтолкнул все эти процессы суверенизации, там, поиска суверенитетов. Опять начались речи, что вот кризис ООН, то есть, ну, шли речи, но ковид очень сильно их подтолкнул.
0: А да, вот интересно, потому что предыдущие болезни глобальные, они, наоборот, как-то сплачивали.
1: Да, сплачивали. Всемирная организация здравоохранения, то есть, давайте вместе как-то. А тут нет. Тут вот государство действительно, каждый в свои границы, и вместо сотрудничества получилось геополитическое медицинское соперничество.
0: Да, карантин такой.
1: Даже война прививок. Уж это-то что?
0: Да, интересно, ужас. Что первое это соглашение такое мировое по медицине. Некоторые считают это провозвестником вот этих вот всех конференций 19 века, и потом Лиги наций, и ООН.
1: Оно ну, Красный Крест еще.
0: Да, в 30-е годы 19 века по поводу холеры. Холера стремительно начала распространяться благодаря глобализационным процессам, ну, там откуда-то из Бенгала пришла. И все, и надо с этим что-то делать. И собрали первую конференцию. Россия тоже участвовала в 30-е годы 19 века. Вот начали вместе работать, потому что болезнь-то граница границами, глобализация, а болезнь границы не наблюдает.
1: Вот интересно еще посмотреть на роль и последствия для таких наднациональных международных как бы протоорганизации, ну как их обозвать, вот, например, церковь после 14 века, ведь это же был страшный удар по западной церкви, ну прямо чудовищный, там тоже по разным оценкам до 40% священников вымерли, а то и больше, потому что они-то напрямую там отпевали, там хоронили, ну и в общем...
0: Соприкасались.
1: Да, и церковь получила сильнейший удар как сама, так и с точки зрения вот верующих, раз вы не умели за нас там молиться по-человечески, и тут такая кара Божья. Может, вы что-то не правы? А, тут вы еще и индульгенциями торгуете.
0: Вот.
1: А, ну, в общем, мерзавцы вы мерзавцы, и начинается бешеный рост различных сект, течений. Угу. Ну, и...
0: ну, да, да. Ну, и чем закончилось, да? Мы знаем, да, да, это реформация. Ну, в общем, и еще один аспект, получается, подчеркивают историки, который связан с религиозно-культурными изменениями, что вот монахи-то повымерли все, латынь все позабыли, приходится переходить на вернакулярные языки. Ага. И это тоже подтолкнуло развитие местных культур. Но вообще по-разному очень Европа и другие части света отреагировали. Европа как-то консолидировалась, наоборот, а другие части света...
1: Ну, тоже как консолидировалась. Вот, кстати, Венеция, Генуя, они же вот вели себя примерно, особенно Венеция, примерно так, как государство сейчас в эпоху ковида, в пандемию. Угу. То есть сами, да, лютые меры, но на своем местном, национальном вот этом вот уровне.
0: А генуэзцы при этом были виноваты в том,
1: что монголы, да, их монголы заразили.
0: Да, в Крыму. Ага. Между прочим, они перенесли эту чуму в Европу, и в Европе она давай бушевать.
1: Полыхать. Ага.
0: Да. И вот тоже вопрос, где глобализация, а где границы?
1: Причем еще
0: соблюдать.
1: Интересно, что вот сравнить Западную и Восточную Европу. Западную Европу косило, конечно, совершенно чудовищно. А Восточную, ну, почти как бы обошлось. Ну, да, есть сведения про московскую чуму.
0: А московская чума, когда у нас? В 17 конце, да, да, на излете. Да. Хотя в Новгороде раньше и в Пскове, то есть те, которые
1: торговали активно,
0: да, у них быстрее получилось заразиться. У Московии получилось и тоже, кстати, 17 век, мы все понимаем.
1: Вот кто-то кризис. Из аналитиков этого безобразия пытался объяснить, что это мы сейчас думаем, что вот население Европы там какие-то сотни миллионов человек, а тогда было там, ну, 75, что ли, миллионов до того, как страшно вымерли, и она была жутко перенаселенной, оказывается. Ну да, оказывается, да.
0: Выкосило, да, и только к 18 веку
1: стало восстанавливаться.
0: И появились рабочие руки. Вот если мы говорим, что первый этап чумы, вот этой черной смерти, был связан с тем, что не могли найти работников, и это порушило феодальные связи, потому что нужно было платить больше.
1: Да, и именно это же подтолкнуло искать знаменитые других. Огораживания, когда в Англии начали, ну, нет крестьян, невозможно там некем землю пахать, ну, будем овец пасти. Это потом уже в наших учебниках, конечно же, такие.
0: Да, потому что вот, выращивали,
1: да,
0: можно было продавать.
1: С огораживанием. Вот именно так Англия и стала индустриальной страной. То есть это был первый толчок, когда она стала производить шерсть в огромных количествах.
0: Ну,
1: то есть товарный продукт.
0: Индивидуализм отсюда развивается, потому что старые связи, ну, например, да, у тебя половина крестьян вымерла. Тебе нужно искать руки, а руки приходят, говорят, а я больше хочу.
1: И древняя вот эта аристократия, вся из себя такая супергордая, действительно, ведь тогда она стала размываться со страшной силой. Причем даже, по-моему, в Декамероне так пробрасывается, что надо же, сколько было у нас прекрасных аристократов, замечательных, ну, паразиты, конечно, с нашей современной точки зрения, по-моему.
0: Да, паразитировались. Ну, то же самое, кстати, и в конце античности, при Юстиниане было. Вот эти самые разрушения связей, патронат, который как бы, ну, нехорошо не сделать своему благодетелю что-нибудь взамен. И эти связи долгое время культивировались, тут чума, все повымерли, надо искать свободные руки. И каждый раз, когда чума заканчивается, и что в Англии, что в Европе, что в Византии, появляются законы, которые восстанавливают
1: пытаются. Особенно в Англии, конечно, в 14 веке это приводило к совершенным безумствам. Причем, интересно, король такой деловой говорит, а давайте вот не будем платить работникам больше, чем платили вот там 50 лет назад. При этом и работники обалдевают, ничего себе, предъявили, и работодатели не могут найти за эти деньги. Да. То есть, ну, получается, вот кризис королевской власти, раз она издает идиотские приказы, которые нельзя исполнять, причем это понимают и крестьяне, и аристократы.
0: И вот, возвращаясь, да, вот если мы говорим о распространении болезни, то Юстинианова чума, она появилась потому, что активные регионы... связи из Египта пришла в порт Пелусий, в Египте.
1: А кто там из Парфии-то нес на каллигах легионов?
0: Не помню.
1: Ну, когда... Тоже ведь, когда доходили вот до нынешнего, то, что мы называем Великим Шелковым путем, легионы, они же и оттуда тащили.
0: Тащили,
1: болезни.
0: Но там не так активно было, потому что те, которые там воевали, они...
1: Антонинова, наверное.
0: Антонинова
1: как раз как вот подходит.
0: Там сложно понять, откуда
1: именно
0: пришла.
1: Да, потому что ни источников нет.
0: Ну, источники есть. Вот про Юстинианову чуму, почему я все время вспоминаю, потому что там и ее забывают вот те историки глобального, да, глобальных болезней, потому что там источники на греческом, латинском, понятно, но большинство на арабском и сирийском. И попробую. И так, легенда какая-то, легенда, хотя описано примерно все то же самое, что описано в источниках, которые о черной смерти говорят. Но вот тоже странно, как разные страны этим пользуются. Ну, понятно, вот эта бубонная чума, черная смерть пришла через монголов, опять же. Почему? Потому что монголы захватили огромное пространство, стало легче передвигаться.
1: Кстати, а как когда начала сыпаться и рушиться Золотая Орда?
0: В 14
1: веке. Вот именно. А, кстати, не только потому, что там героическое стояние на Угре или там до этого Великая Куликовская битва, а в том числе из-за того, что изнутри, да?
0: Да.
1: Да, вот. И вот причем очень много исследуют вот эти политические разборки, кто кого душил, какого сына, какой там племянник, но при этом ведь вот...
0: Да,
1: мощный толчок.
0: Она развалилась как раз в это время, потому что не могла обеспечить вот эту вот полноту охраны границ, ну, или чтобы удержать, это там про границы говорить сложно.
1: Да, и говорят
0: на магической
1: мере. Имперское перенапряжение и все такое прочее. Но вот, пожалуйста, мощный толчок.
0: Так вот, то же самое можно говорить про чуму Антонинов, потому что с ними закончилась нормальная императорская власть, начала заканчиваться, появились проблемы на разных совершенно фронтах и политические.
1: Да, и это было по последний, видимо, рубеж в Британии достигнутый, после чего пошло назад откатываться.
0: И, возможно, кстати, сейчас я подумал, не знаю, надо посмотреть в литературе, вот этот знаменитый эдикт Диоклетиана о ценах, он тоже, видимо, связан с последствиями того, что... В III веке тоже, кстати, была в 70-е годы еще одна... пандемия, эпидемия, которая не сильно хорошо как раз задокументирована, но от нее император Клавдий умер. Как раз перед фактически приходом к власти Диоклетиана. То есть вот эти вот процессы, они универсальны. И они ведутся не... идут не от политики.
1: Да, но универсальны-то, а реакции у нас каждый раз разные. Вот это вот интересно, как международная система реагирует. В каких случаях реагирует уходом в самоизоляцию, а в каких случаях попыткой совместно преодолеть вот эти проблемы.
0: И вот это получается как раз наложение факторов. Нельзя же говорить, что болезни исключительно приводят только болезни. Монофакторные вообще размышления, они всегда порочны.
1: А если еще добавить как раз вот для полноты картины климатические изменения, то есть до чумы. Сначала был период там замечательный, такой прекрасный, когда все плодились и размножались, а перед самой чумой несколько лет великих... голоданий, да, малый ледниковый период и очередной там страшный многолетний голод. И вот интересно, что Мальтус, когда пытался вот посмотреть на демографию, он же вообще через запятую перечислял войны, чума, там, мор, всякие безобразия. Но, в принципе, вот он свел это к одному фактору. Перенаселение, нехватка ресурсов, начинается какое-то вот саморегулирование.
0: А
1: простите.
0: Плотность населения – это тоже фактор распространения болезней.
1: Да.
0: Потому что же Афины, когда начала распространяться.
1: Да, там же беженцы со всех сторон.
0: Да, со всей Аттики собрались в Афины, потому что спартанцы начали нападать на границы Аттики, на села, да, на демоны эти самые. Туда народ в Афины за стены собирался. И все.
1: Получите.
0: И то же самое, вот можно говорить о интенсивности связей. Как только устанавливаются связи с той же самой Америкой, идет первый этап вот этого вот взаимопроникновения болезней. Потому что с Америки там сифилис пришел и распространился по всему миру первым.
1: А туда сколько на северном?
0: Чума там.
1: Да, причем еще интересно, ведь как современные мозги вот пытаются интерпретировать ведение биологической, бактериологической борьбы. Как на монголов вот так постоянно пытались навесить, что это они специально там трупами зараженными закидывали генуэзцев, и те, дескать, из-за этого заразились. И точно так же подлые американцы раздавали индейцам одеяло, зараженное оспой. И тоже вот как с жертвами в Европе, сколько было до этого индейцев? И начинаются политиканские споры. То ли 2 миллиона, то ли 20 миллионов. Угу.
0: Никто не фиксировал. Ага. Ну, кстати, да, то, что если мы говорим про раннюю европейско-американскую историю, то империя ацтеков тоже считается в том числе из-за большой смертности. Оспа как раз, кажется, и привела к такой смертности, что ослабла империя.
1: Легко так было на североамериканском с ацтеками-то сложнее, потому что там еще и окрестные племена, давай резко мочить.
0: Конечно, только кто-то слабеет, и Римская империя в третьем веке точно так же. Только чуть-чуть ослабла, это же было не такое нашествие варваров.
1: Да-да-да, вот внезапно.
0: А потихоньку, тут напали, сям напали, и еще давление с других сторон на этих варваров идет, переселение народов, все дела тоже, наверное, с болезнями.
1: И вот с недавним-то как раз примером с пандемией ковида, которая, ну, по жертвам, конечно, рядом не стояла ни с какой из чум, но, тем не менее, ужасно-ужасно, конечно. Она же ведь тоже так совпала с процессами, когда мы уже говорили, не просто глобализация, а глокализация, фрагмиграция. То есть идут процессы вот и регионализации, и там попытки каждого государства затянуть одеяло на себя, и нате вам, пандемия только ускоряет и усиливает этот процесс.
0: Что удивительно, да? Да, потому что разговоры о суверенитете появлялись и до, а потом начались всякие террористические атаки, первое скукоживание государства.
1: Сначала-то пытались договариваться и прямо международно сотрудничать.
0: Борьба с терроризмом и прочее. А борьба с болезнями, еще раз, 19 века вполне себе вот саму чуму выявили, потому что было международное сотрудничество. Вот эти вот товарищи, они же один японец, другой пусть будет швейцарец, они работали на материале.
1: А ученики, да, француза и немца.
0: Да.
1: Они же работали в Британии. В британском Сингапуре, по-моему.
0: Вот-вот, где-то вот, там,
1: ну,
0: потому
1: в
0: что...
1: в колониях каких-то.
0: Это же еще одна волна чумы была.
1: Да, да.
0: Третья, если считать Юстинианову первой волной, вот потом Черная смерть, а потом третья волна, которая Европу-то не затронула. То есть европейцы поехали в очаги, чтобы изучать там на месте эту самую чуму. В Америку пришла, потому что почему опять в 19 веке китайцы активно переселяются на побережье.
1: Вот
0: западно.
1: Интересно, что мы со своим европоцентризмом, ну, мы, большие мы, очень часто забываем другие глобализационные процессы, например, волны китайских и индийских переселенцев в Африку, в Южную Африку, ну, или, пожалуйста, китайцы, не только китайцы, японцы, филиппинцы на территорию североамериканского континента.
0: Со своими болезнями.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Это впервые чума бубонная попала в Соединенные Штаты благодаря вот такому интенсивному переселению. В Европу не пошла, потому что, ну, не знаю, другие
1: уже,
0: совсем...
1: Уже, может, иммунитет какой-то. Или крыс уже не хватало.
0: Блох.
1: С блохами.
0: Ну, не знаю, действительно, как, ну, может, и санитарный, там же как раз гигиенический переход.
1: Кордоны.
0: А вот...
1: Кордоны-то и в России уже устанавливали.
0: Ну, Россия как раз активно участвовала в 19 веке во всех этих процессах, общих процессах борьбы. Вот я уже упомянул холеру, которая стала первой болезнью глобальной, с которой начали бороться всем европейским миром, да, первая конференция. Ну и потом, сколько всяких таких было
1: вот
0: общих.
1: Тут как раз интересно использовать структурный реализм, который как раз смотрит на вот движения, такие могучие движения, как Толстой говорил, там, интегрировать движения народных масс. И вот структурный реализм смотрит на изменения силовых потенциалов. А за счет чего оно происходило? Ну, это за скобками. Да, климат. Ага, как коэффициент. Да, чума, как коэффициент. Да, там, неурожай, как коэффициент. Но самое главное, вот он, процесс. Почему? И, точнее, как одни государства растут, ну или одни полюсы силы растут, а другие, извините, нет.
0: Вот самое интересное же, да, что великие географические открытия, они, с одной стороны, распространили болезни и привели к потере населения в колонизируемых территориях, а с другой стороны, они начинались-то ими во время чумы. Это же тоже эскапизм определенный, да. Ну, 15 век.
1: Ну да, ну, причем интересно, что когда мы уже поминали, например, падение Константинополя, и там перекрытие Великого Шелкового пути, и надо в ответ искать что-то другое. Мощный фактор? Да, мощный. Единственный? Нет. Угу. Конкиста, реконкиста? Мощный фактор, что накопилась огромная толпа озверелых дворян, которые ничего больше не умеют, кроме как воевать. Вот в Испании и в Португалии. Мощный? Единственный? Нет. Угу. И вот когда мы, опять же, Толстого поминая, синтегрируем все это вместе,
0: ну, все невозможно, но, по крайней мере, понятной. Да, несколько. Более-менее понятно. И вот эти глобальные болезни исключать нельзя. Конечно, серьезные, конечно. Особенно болезни, потому что вот в глобальные болезни заносят в том числе табакокурение там, и алкоголизм, которые начинают распространяться
1: Джонатан
0: глобально.
1: Джонатан Свифт. Mm-hmm. Вот прямо у него на глазах происходил переход от питья пива к питью джина. Mm-hmm. И он прямо видел, что это творит. То есть как это влияет на английское современное ему общество. И прямо вот... драматический
0: перелом. Что мы имеем в итоге в современном мире? Есть некие правила, некое понимание, как с этим бороться. Да. Здоровым.
1: Причем интересно, что не все же так, все непросто, все очень сложно, как статус ВКонтактике. Или сейчас уже не модно
0: не
1: тогда.
0: Знаю.
1: Вот в то же самое время, когда смотрят на 15 век, а где снизилось заболевание, ну, простудными заболеваниями, вообще, в принципе, снизилось. Там, где изобрели спиртное.
0: Ну, да.
1: И вот, опа, такой вот кусочек. Оказывается, потом... это дезинфекция.
0: Да, еще и развитие.
1: Да, а потом скандалы с какими-то кёнигсбергскими монахами, которые там лечились во время чумы спиртным, ну и долечились до алкоголизма и буйства.
0: Ну, все лучше, чем помереть от чумы.
1: Да, лучше помереть пьяным,
0: да, лучше, чем трезвым. Чем,
1: ну, во время чумы Пушкин.
0: Да, да, да. Да. Что я хотел сказать-то? Я хотел сказать про то, что разное влияние на разные страны оказывает. Вот примерно тоже, ну, пропорционально примерно одинаковые потери населения в христианской Европе и на Востоке, мусульманском. Но при этом вот эти вот последствия ощущались по-разному. И по временном, в хронологическом плане тоже по-разному. Многие высчитывают, когда же начался перелом от мусульманского господства, ну, нормального, доминирования, скажем так, да, в том же
1: в этой холодной войне первой.
0: К европейскому. И называют то 15-й, то 16-й,
1: ну,
0: и 17-й.
1: Ну да, у историков есть долгий 15 век. То есть так, 14-15.
0: И большинство, насколько я понимаю, сейчас склоняется как раз, ну, в районе 1600 года. Угу. Потому что вот та волна, те последствия, которые испытал мусульманский мир.
1: И... восстановление в Европе и пока еще не восстановление.
0: Потому что в 15-м еще вполне себе пытались пробиться, да, мы помним, там, венгерские войны с мусульманами,
1: ну,
0: австрийские.
1: Можно вспомнить и до 19 века, берберы-то, в общем-то, были мировой державой.
0: Такой...
1: Ну да, это уже остатки. И уже Турция, уже такой, ну, больной человек Европы. Хотя это уже фраза 19 века, но тем не менее.
0: То есть, опять же, фактор тогда чего? Культурно-политический вмешивается, традиционные общества, они в меньшей степени, на них в меньшей степени воздействуют вот такие
1: вот
0: Европа изменения.
1: Европа же перестала быть традиционной именно тогда.
0: Да.
1: То есть Европа настолько кардинально изменилась, что называть ее традиционной после долгого 15 века, традиционная для чего? Для всего остального? Нет, совсем другая стала.
0: И вот как раз, возможно, чума-то. Да. Вот Западную Европу точно подтолкнула, а вот с Восточной все не так
1: А Восточную,
0: просто.
1: Как мы же и говорили, подтолкнула как раз ближе к традиционной. Еще сильнее закрепостило, еще сильнее затрадиционило, если можно так выразиться.
0: Ну, и вот как раз вопрос о том, насколько координируются международные процессы борьбы с болезнями, это открытый вопрос. 19 век, видим первую волну глобализации во всем.
1: И, соответственно, борьба с болезнями.
0: Всеобщая.
1: А вот 21-й на наших глазах идут процессы условно деглобализации, нарастание вот такой суверенизации, что ли, простите за неуклюжее слово. И болезнь только подталкивает этот процесс.
0: Но при этом сохраняются вот эти элементы всеобщей борьбы. Вот последний случай в Иркутске, когда слухи о чуме разошлись по всему миру за несколько дней. Вот просто моментально.
1: Да, но при этом тут же... Это не ваше дело, отстаньте.
0: Ну, все. Трамп-то должен был сказать, мы вам поможем.
1: Ну да.
0: Мы за вами следим, мы вам поможем. То есть, они ему ответили, мы сами за вами следим, за корью за вашей следите, товарищ Трамп. Мы сами умеем. Ну да, с одной стороны, признание того, что ВОЗ существует, да, всемирная, хотя после ковида претензий к ВОЗ со стороны тех, кого, кто
1: причем за суверенитет. Причем одновременно же с претензиями к ООН вообще, к глобализационным структурам вообще.
0: Красный Крест продолжает существовать, но тоже критикуем по многим параметрам. То есть вот это вот то, что появилось на волне. Но опять же, что такое общая борьба? Это колониальные державы, которые столкнулись с проблемой. Колониальные болячки лезут в метрополию.
1: Да, и опять же, возвращаясь ко всяческим видам реализма, что, ну да, нет общечеловеческих, точнее, они есть, конечно, общечеловеческие ценности, интересы и так далее, но как только дело доходит до международной политики, государства начинают тянуть одеяло на себя. И узкий шкурный национальный интерес начинает преобладать.
0: Ну, это же тоже узкий шкурный национальный интерес, чтобы у тебя народ не помирал.

0: Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
2: ООО «Римакс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
3: Казанова!

0: пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Полчаса без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Добрый день. Атака беспилотников на дата-центр компании «Яндекс» в городе Сасово Рязанской области затронула миллионы россиян. Об этом заявил IT-аналитик, гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Свои серверы в дата-центре размещали несколько сотен компаний. Возможны проблемы у пользователей сервисов «Яндекса», пишет издание «Ридус». Ранее компания сообщила о том, что в дата-центре в Рязанской области произошел пожар после атаки дронов. Работа центра была полностью остановлена. Информация о пострадавших не поступала. В Свердловской области мошенники рассылают уведомления о налоговых начислениях от имени Федеральной налоговой службы. В таких сообщениях указаны фамилия, имя, отчество. Сообщается, что произведен расчет начислений за налоговый период и предлагается ознакомиться с документами по расположенной ниже ссылке. ФНС ни через МАКС, ни через другие мессенджеры налоговые уведомления не отправляет. Для оплаты налогов мессенджеры не используются. Это можно сделать на портале госуслуги, в личном кабинете налогоплательщика, на сайте ФНС России, в банке или в банкомате, пишет областная газета. И помощница Катюша появилась в Свердловском управлении ЗАГС. Чат-бот консультирует уральцев круглосуточно. В чате можно задать вопросы о регистрации брака, рождении ребенка, установлении отцовства, смены имени и так далее. Например, цифровая помощница назовет размер госпошлины за процедуру, расскажет, какие есть особенности при оформлении бумаг. И ассистент создана на основе нейросети GigaChat. Разработчики опирались на вопросы, которые задают граждане, а также на действующее законодательство. Селин Дион упала на концерте в Париже. Об этом сообщает издание «20 минут». 7 октября на арене «Пленитюд» состоялся 11-й концерт певицы. Во время исполнения одной из песен она потеряла равновесие, упала на сцену, но тут же поднялась и показала публике большой палец вверх, при этом продолжала петь. После 6-летнего перерыва Селин Дион впервые дала полноценное выступление в Париже 13 сентября этого года. В декабре 22-го у нее диагностировали редкое аутоиммунное заболевание. Из-за курса лечения Селин Дион отменила около 40 концертов, напоминает газета.ру. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Информация на правах рекламы.
4: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале. Национале.
2: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
8: Привет вам, дорогие арсенальцы. Погода впала в состояние стагнации, и завтра будут те же плюс 9. Солнце и какой-никакой дождик тоже обеспечены. Но завтра пятница, так что лонг лив рок-н-ролл.
2: Информация на правах рекламы.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Музыка мирового класса.
11: Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис-маркеты Remax и remax.ru. ООО Remax, шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
2: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: реклама.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Казанова.

0: дяди, мой родной.
1: 18+.
2: Rock and talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Ближайший четверг, 21:00, программа «Rock and Talk» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама. Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый вечер. Рост тарифов связи могут привязать к повышению расценок ЖКХ. Минцифры России будет ориентироваться на запланированный рост коммунальных тарифов при оценке возможного повышения цен операторами связи. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровые решения». Он пояснил, что в России перестал расти мобильный трафик, но операторы должны продолжать инвестировать в инфраструктуру, в том числе для замены иностранного оборудования, пишет «Коммерсант». Серьезный пожар разгорелся сегодня в Екатеринбурге на Уралмаше в частном секторе на улице Орловская, 57. Загорелся жилой дом. Спасатели сообщили, что горят надворные постройки. Площадь возгорания 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 9 человек личного состава, 2 единицы спецтехники, пишет «Ядин». Кировский райсуд Екатеринбурга не стал помещать под стражу 14-летнего школьника, который распылил перцовый баллончик в вагоновожатую. Мерой пресечения стал запрет определенных действий. Вечером 5 октября водитель трамвая номер 12 заметила на сцепке состава школьника. Она остановилась, пыталась согнать подростка, а он брызнул ей в лицо из баллончика. Женщина получила ожог глаз. Подростка задержали, завели уголовное дело. По статье хулиганства ему грозит до 6 лет колонии, пишет «Новый день». Нобелевская премия по литературе присуждена канадской писательнице Энн Карсон. Она отмечена, цитирую, «за смелые инноваторские произведения, которые в игривом диалоге с классической традицией создают новые формы для современной литературы», говорится в сообщении Нобелевского комитета. Также отмечено, что Энн Карсон успешно сочетает написание стихов с переводами и преподаванием в университетах. Кроме того, сотрудничает с художниками, хореографами и театральными режиссерами. Комитет выделил несколько произведений писательницы. Эссе «Горько-сладкий эрос», «Экономика утраченного», «Автобиография Красного» и поэму «Нокс», пишет «Газета.ру». Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. И еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
8: Привет вам, дорогие арсенальцы. Погода впала в состояние стагнации, и завтра будут те же плюс 9. Солнце и какой-никакой дождик тоже обеспечены. Но завтра пятница, так что лонг лив рок-н-ролл.
2: Информация на правах рекламы.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В Джой-пабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джой-пабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
5: Полчаса и без рекламы.
6: Полчаса и без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева, 6А, офис 1302. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: Ближайший четверг в 21.00 программа «Rock and Talk» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. Сегодняшняя наша передача будет посвящена тому человеку, который по объективным обстоятельствам не может присутствовать сегодня в нашей студии. Но его дух, его наследие всегда с нами. Потому что иногда мне приходит в голову такая мысль, что я не знаю, что было бы с современной рок-музыкой, если бы 9 октября 1940 года в городе Ливерпуле не родился этот человек. Конечно, рок-музыка была бы, но какой бы она была, я не знаю. Наверное, была другой, но рок-музыка как искусство, как отдельная область современной культуры, конечно, во многом обязана творчеству именно Джона Леннона. О его жизни, о его творчестве, в основном сольного периода, но не только, мы сегодня и поговорим.

All You Need Is Love. Так называлась эта песня в исполнении группы Beatles. Все, что вам нужно, это любовь. Что может быть проще, доступнее, понятнее этих слов, которые когда-то, в 1967 году, спел лидер группы Beatles Джон Леннон. Гимн для всего человечества. И в этом весь Джон. Но сегодня я, пожалуй, не буду ничего говорить о творчестве Джона Леннона в составе группы Beatles. В основном мы будем сегодня слушать его сольные работы. А слушать сольные работы Джона Леннона, конечно, его основные музыкальные творения, а не авангардно-экспериментальные альбомы, одно из самых замечательных занятий, которое может себе представить любой меломан. В них все находится в божественной гармонии. Слова и музыка, смыслы и образы. Прослушивание этих песен, этих альбомов – нечто большее, чем просто эстетическое наслаждение. Главные альбомы Леннона заряжены необычайной психоэнергией, я бы так сказал, проникающей буквально во все клетки тела слушателя, что, конечно, было бы невозможно без блистательной игры музыкантов, стилистически безупречных аранжировок, высококлассной работы саунд-продюсеров и звукоинженеров. Основное правило, которым руководствовался Джон Леннон при создании своих сольных альбомов, заключалось в том, что ни один звук, ни одно слово не звучало в них в качестве балласта, нужного лишь для заполнения звуковой дорожки и доведения трек-листа до нужного размера. Сольного материала Джона Леннона записано до обидного мало, но то, что мы имеем на сегодня из его наследия, обладает удивительным свойством. Этими песнями невозможно наслушаться. Каждый раз, ставя пластинку Леннона на проигрыватель, я обнаруживаю в его музыке новые нюансы, новые обертона и эмоции, которые раньше не замечал. Каждый из альбомов 70-х годов хорош по-своему и обладает своими уникальными особенностями. Чего не скажешь, к сожалению, о первых трех его сольных альбомах, записанных совместно с Йоко Оно, еще в составе группы Beatles. Это альбомы Two Virgins 68-го года, Life with the Lions и Wedding Album, оба 69-го года. Редкий битломан может похвастаться тем, что дослушал до конца хотя бы одну из этих пластинок. Эти, лишенные всякой музыкальности крики, вопли, стуки, стоны, скрежет и прочие авангардные штуки, трюки, вызывают лишь одно желание слушателя – поскорее закончить эту пытку, сравнимую разве что с посещением дантиста в Советской России. Объяснить появление этих авангардных альбомов, я даже не могу назвать их экспериментальными, честно говоря, я могу только одной догадкой, что Леннон просто утомился ролью одного из величайших авторов-песенников. А поскольку он был тогда связан крепкими узами с Йоко Оно, авангардисткой, вот он и решил заняться этими опытами со звуками. Но не будем о грустном. Странно, что Джон, который должен был полностью удовлетворить свою тягу к авангарду, еще на звуковом коллаже Revolution No. 9, который вошел в белый альбом, умудрился повторить ту же шутку еще трижды. Второго черного квадрата быть не может, это же понятно. Но Йоко Оно, похоже, была готова штамповать эти авангардные альбомы сотнями. Джон, очевидно, долго терпел, находясь под гипнотическим очарованием своей избранницы, но чаша терпения в один момент была переполнена, и на свет появился настоящий шедевр, достойный великого художника. Альбом под названием «Plastic Ono Band». Он вышел в декабре 1970 года.

После прохождения курса терапии первородного крика у доктора Артура Янова, Джон и Йоко, следуя курсу, заданному откровенностью фото с обложки «Two Virgins», «Две невинности», записали музыкально-поэтический диптих, состоящий из исповедей каждого из супругов. Пластинка жены, которая была точно так же названа, только Йоко Оно, Plastic Ono Band, конечно, не могла соперничать с пластинкой мужа, поскольку не имела никакого смыслового посыла. Все свои переживания Йоко решила вновь выразить криком, воем и писком, который она считала своим методом авангардного пения. Под монотонный бит ритм секции в составе Ринга Стара Клауса Формана Йоко импровизирует с вокализами в стиле лягушки древолаза, скрещенной с мартовской кошкой, создавая до той поры неведомый миру протомузыкальный жанр. А вот что касается альбома Джона, который называется «John Lennon Plastic Ono Band», то вся мировая культура не могла, да и не может до сих пор похвастаться наличием в ее сокровищнице чего-то подобного этой работе Джона Леннона. Основанный на минимальном использовании почти во всех песнях лишь трех инструментов, кроме гитары Джона, звучат только барабаны того же Ринга Стара и бас того же Клауса Формана, альбом напоминает сжатую до предела пружину эмоций и размышлений, которая разжимается только в последний момент перед финальной песней «God». Как ни странно, Джон обнаруживает свое вконец залеченное первородным криком эго, ничтоже сумнящийся, отказываясь не только от всего прошлого, включая Битлз, но и от Бога. Лечение доктора Янова, направленное на очищение сознания от гнетущего страха бытия, с водой выплеснуло и ребенка. Правда, Джон, инстинктивно чувствуя свою неправоту, заканчивает альбом полной страдания песней «My mom is dead», «Моя мамочка умерла».

За тоской по утраченной матери в ней кроется испепеляющая тоска по Богу, к которому стремилась и которого всегда искала метущаяся душа Джона. Не случайно первым звуком альбома стал призывный звон колокола. Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Жемчужина альбома «Plastic on a Band» Джона Леннона – это переполненная отчаянием баллада «Working Class Hero» – герой рабочего класса.

0: follow me.
1: Weekend Class Hero, так называлась прозвучавшая песня, герой рабочего класса. Песня о тех испытаниях, которые пришлось пережить Джону Леннону в детские подростковые годы. И опыт этих испытаний, этих переживаний он спроецировал на свои песни. В частности, на этот свой шедевр.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: В 71 году Джон Леннон записывает свой самый великий, самый популярный альбом под названием «Imagine». Этот шедевр разобран на каверы, как и полагается классическому рок-творению. Все песни альбома – высший пилотаж сочинительского мастерства. Заглавный трек альбома перешагнул свой первоначальный статус поп-шлягера, став едва ли не философским учением, состоящим из трех куплетов –

0: Imagine, так называлась прозвучавшая песня, песня о недостижимой гармонии, которой, собственно, предназначено все человечество и каждый человек в отдельности. Песня Джона Леннона, которая стала заглавной для его альбома 71 года. Творчество Джона Леннона сольного периода сегодня посвящена наша передача.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну и остальные песни альбома не менее прекрасны, свободны от тягостных переживаний на грани депрессии. Эти песни источают сияние, и это одно из тех доказательств того, что физически свет и звук имеют одну и ту же волновую природу. И надо сказать, что Джон, используя, так сказать, служебное положение, счел возможным излить весь свой накопившийся за долгие годы участие в группе «Битлз» сарказм по отношению к одному из лучших своих друзей, соавтору, к Полу Маккартни. В двух песнях этот сарказм излит достаточно явно. Это песни «Crippled Inside» и «How Do You Sleep?», «Внутренний коллега» и «Как тебе спится?». Хотя сам Джон впоследствии отрицал, что в этих песнях заключены нападки на Пола Маккартни. Говорил, что это песни про него самого, но верится с трудом. При этом он привлек на свою сторону в качестве гитариста еще и Джорджа Харрисона. И тем не менее, в альбоме не ощущается ни злобы, ни разочарования. Любовь – главное, что в нем есть. Очевидно, впечатленный, опять же, в отличие от Пола Маккартни, объемным звучанием оркестра, который звукорежиссер Фил Спектор присовокупил к одномерным по звучанию песням альбома «Let It Be», поначалу называвшегося «Get Back», большую часть песен альбома Джон с помощью того же Фила Спектора снабдил струнными аранжировками, придавшими альбому особую утонченность и нежность. Но мы с вами сейчас послушаем песню «How Do You Sleep?» «Как тебе спится?» Крейсер «Аврора». Нет, конечно, «Как тебе спится?» Видимо, Пол Маккартни с великолепной слайд-гитарой Джорджа Харрисона.

0: Audioslip, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джона Леннона. Этот трек вошел в его альбом Imagine 71 года. Сегодня наша программа посвящена дню рождения Джона Леннона и его сольному творчеству.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Но мир, в особенности радикальная его составляющая, ждала от Джона чего-то такого, что отвечало бы на насущные вопросы времени. И Джон, пойдя на поводу прогрессивной общественности, как он считал, выпустил альбом «Sometime in New York City», «Однажды в городе Нью-Йорке», который вышел в 1972 году. И в этом альбоме Джон одним махом отдал дань политроку, политическому року. Это лекция о международном положении, растянутая аж на две пластинки. Альбом двойной и разбавлен песенками Йоко Оно, в данном случае вполне достойными, поскольку написаны они на темы, по-настоящему волновавшие автора-феминистку, а также псевдопсиходелическими экзерсизами живого джема с Фрэнком Заппой, кстати. Песни на этот раз, даже несмотря на политическую ангажированность, вполне соответствуют уровню Джона как рок-автора. Особенно такие вещи, как «Woman is a Nigger of the World», «Женщина-негр мира» и «Sunday Bloody Sunday». Правда, написаны они в соавторстве с Йоко, которая подливала достаточно масла в огонь гражданского самосознания мужа. И все же Джон сознавал, что опрометчиво полез со своим уставом в чужой монастырь. Имеется в виду в политику. Не столько в госполитику Соединенных Штатов, сколько вообще в тематику политических страстей, не близкой его лирической самоуглубленной натуре. Наступив на горло собственной песни, как когда-то сделал автор «Облака в штанах» Владимир Владимирович Маяковский, Джон все же не превратился в агитатора горлана главаря, вскоре вернувшись к своей излюбленной доверительной исповедальной манере.
2: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу передачу, посвященную Джону Леннону, его творчеству, его жизни в честь его дня рождения 9 октября. Своего рода отражением творческого спектра Джона Леннона стал самый изящный его альбом. Называется он «Mind Games», и вышел он в 1973 году. Начинающийся ультразвуковым писком взрывной волны, непонятно, то ли атомной, то ли нейтронной бомбы, альбом сразу обрушивается на слушателя с чисто ленноновской прямотой. Мы вместе играем в игры разума, расширяя границы, сея зерна. Играем в партизаны разума, распевая мантру «Мир на земле». Играйте вечно в игры разума, возвышая дух мира и любви.

0: Mind Games, так называлась прозвучавшая песня «Игры разума». Это песня Джона Леннона из альбома с тем же названием, который вышел в 73-м году, и мы говорим сегодня о его сольном творчестве в честь его дня рождения, 9 октября.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И надо сказать, что на первый взгляд альбом Mind Games кажется разношерстным как в музыкальном, так и в содержательном плане, но это лишь кажется. От энергичного рок-н-ролла Tight S до сверхласковой мелодии Out of the Blue, от откровенного хамства по отношению к Госдепартаменту США в песне Mid-City до болезненно возвышенной поэтики заглавного трека Mind Games, от искреннего сокрушения по поводу своего взрывного характера в песне «Asimus and I'm Sorry» до нежнейшей лирики в песне «One Day at a Time» Джон кажется совершенно свободным от каких бы то ни было обязательств и клятв. Что неудивительно, он как раз пустился в свободное холостяцкое плавание якобы потерянного уикенда. Так впоследствии был назван этот период его жизни и творчества. Он использовал на всю катушку свою недюжинную фантазию, кстати, при записи альбома Mind Games, в соответствии с названием этого альбома. Чего стоит только антимузыкальная пиар-акция «Нутопии», выдуманной наподобие швамбрани страны, где все живут по законам, изложенным в песне «Imagine», и гимном, который является... И гимном, который является 6 секунд тишины, выделенной отдельным треком на первой стороне виниловой пластинки. Лейтмотивом альбома стала песенка «Bring on the Lucy» Фреда Пипл, написанная под огромным влиянием Боба Марли. Главная сенсация этого года, тогда музыка регги в исполнении прежде всего Боба Марли стала очень популярна в западном мире. Отчасти эта песня перекликается по смыслу с треком «Give me some truth» из альбома «Imagine». Песня о власти вообще, которая подавляет, выхолащивает, убивает человеческие души. Одной из самых философских песен на альбоме Mind Games стала песня «One Day at a Time», что можно перевести как «Один день и вся жизнь». На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» Джон Леннон.

«One Day at a Time» – так назывался прозвучавший трек, который вошел в альбом «Mind Games» Джона Леннона. Сегодняшняя наша программа посвящена жизни и творчеству этого великого музыканта.

улетают. Это трек под названием «Skirt». Страшно. Твой телефон молчит, никто не отвечает на звонки. Как ты чувствуешь себя за стеной? И эта строчка из песни «Сталь и стекло», «Steel and Glass».

0: «Steel on Glass», так называлась прозвучавшая песня, в исполнении Джона Леннона. Этот трек вошел в его альбом «Walls and Bridges» 1974 года.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но странным образом от альбома «Walls and Bridges» не остается гнетущего ощущения, хотя все песни переполнены вот этой болью существования, экзистенциальной болью самого автора. Наоборот, еще долгое время после прослушивания музыка этого альбома не отпускает от себя. В этом и заключается волшебство музыкального гения Джона Леннона. Как бы ни было тяжело у него на душе, его музыка остается пронизанной небесным светом. Впрочем, на пластинке есть и несколько позитивных вещей, вроде той, что проникнута бодростью духа и спета дуэтом с Элтоном Джоном «Whatever gets you through the night», «Что ведет тебя сквозь ночь». Единственная сольная песня Джона, достигшая первого места в хит-параде США. Есть и бесконечно красивая «Number 9 Dream», «Сон номер 9», и чувственно раскрепощенная композиция

Surprise, surprise. В этом колебании от печали и страха до восторга и нежности выдержан весь альбом. И в этом плане он отражение жизни Джона Леннона со всеми ее противоречиями, неожиданными поворотами, головокружительными взлетами и безоглядными падениями.

0: Number 9 Dream, так называлась прозвучавшая песня в исполнении Джона Леннона. Она вошла в его альбом Walls and Bridges 1974 года. Сегодняшняя наша программа посвящена жизни и творчеству Джона Леннона в честь его дня рождения.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Видимо, для разгрузки от жизненных передряг был задуман самый отвязный альбом Джона, который называется просто «Рок-н-ролл». Он увидел свет в 1975 году. Джон просто спел и сыграл любимые им с детства рок-н-ролльные песенки, тем самым отдавая должное счастливым гамбургским дням, когда еще битломании не было и в помине, когда Битлз оставались сами собой и были настоящей брутальной рок-группой, а не глянцевым объектом ночных мечтаний миллионов девчушек по всему свету. Альбом слушается на одном дыхании, но также на одном дыхании, честно говоря, и уходит из памяти, кроме, конечно, восхитительной песни «Stand by Me», кавера на песню Бена и Кинга. То ли среди музыкантов не хватало тех, с кем он отжигал в Гамбурге, то есть все тех же Пола, Джорджа и даже, возможно, Пита Беста. Так или иначе, воспроизвести ауру славных гамбургских дней Джону не удалось. Наверное, по причине того, что слишком много духовых инструментов все-таки в аранжировках. И сейчас мы послушаем все-таки «Stand by Me», кавер-версию на песню хита Бена и Кинга начала 60-х годов. Джон Леннон на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это был Джон Леннон. Сегодня мы говорим о его творчестве, о его жизни, в честь его дня рождения, 9 октября.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
0: Как известно, Джон на 5 лет отошел от музыкальной жизни, от музыкального творчества, начиная с рождения его второго сына, которого назвали Шон. 5 лет он живет в заточении, в добровольном заточении в здании Дакота, где они пребывают с Йоко Оно в своей квартире, и где Джон занимается, как он говорит, домашним хозяйством. Но, естественно, творческий человек не может не заниматься творчеством. Естественно, он пишет песни, и его творческий потенциал, накопленный за эти 5 лет, выплеснулся на звуковые дорожки альбома Double Fantasy. Он вышел в ноябре 80-го года. Пожалуй, самый умиротворенный альбом Джона. Полный радости жизни. Душевный раздрай, всегда свойственный главному битлу, исчез без следа. Словно к нам вернулся другой человек, обновленный, очистившийся от грехов и страстей, о чем прямо поется в песне «Just Like Starting Over», как будто начиная все сначала. Эти светлые нотки невыносимой легкости бытия и раньше слышались в песнях Джона, но вот такого мощного потока, пожалуй, ни на одной пластинке у него не было. Мощного потока легкости бытия. Поток этот изрядно разбавлен декадентскими песенками Йоко Оно, которая, к счастью, почти отказалась на этот раз от привычных завываний, осознав, наконец, что если и портить гениальную музыку мужа, то хотя бы не столь нарочито. Впрочем, музыканты и продюсер Джек Дуглас вытянули песенки Йоко на нужный уровень, придав им доминирующий на всем альбоме прозрачный саунд, отчего они приобрели почти несвойственную ее творением удобоваримость. Особенно это касается убойно-сексуальной песенки «Кис-кис-кис», «Целуй, целуй, целуй». А ведь те песни, которые Джон намеревался поместить на своем следующем альбоме, «Milk and Honey», можно было записать и на Double Fantasy, и тогда мы имели бы великолепный, полный хитов шедевр. К сожалению, так не получилось. Немножко черноватым юмором выглядит надпись на обратной стороне конверта пластинки. Джон благодарит всех тех, кто помог ему остаться в Америке. Джон Леннон покинул этот бренный мир спустя всего несколько недель после выпуска его альбома «Double Fantasy». Несмотря на все противоречия своего характера, своего творчества, он остается в памяти человечества как один из самых выдающихся, самых гениальных музыкантов и поэтов за всю историю культуры.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: With your ear down to the ground.
1: We want the world.

0: эмоции на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.
2: Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал. Yeah.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Рок-Арсенал.
1: Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.